0: подчас устаем прятать. Фоменко, фейк-радио.
1: Разлинуй лист! В эфире удивительная программа «Разлинуй лист».
2: Сегодня у нас в гостях, дорогие друзья. Ну, конечно же, давайте будем откровенны. Программа о шоу-бизнесе «Разлинуй лист», она очень быстрая программа, короткая. Мы просто здесь всегда разыгрываем какие-то призы, интересные какие-то, интересные, так сказать, подарки специально для вас, дорогие друзья. И сегодня у нас в гостях, сегодня у нас в гостях генеральный продюсер Money BMG, авторитарная студия Bach Limited Edition, Сергей Пупыш. Очень приятно, Сергей. Вы ведь, я знаю, из Кишинева, да? Вот что я хотел вас спросить. Дело в том, что, конечно, не прошу вас рассказывать сейчас о планах ваших, так сказать, о планах, и смысла никакого. Мы просто разыграем, да, разыграем. Вы же пришли сюда, да, с подарком. Ну, давайте так. Я прошу вас сейчас. Вы задаете вопрос слушателям. А, ну, и, соответственно, я называю номера телефона. Все как обычно. Готовы, Сергей?
3: Конечно.
2: Итак, первый вопрос.
3: Кто участвовал в клипе с Долиной?
2: Прекрасно.
3: Я повторю вопрос. Участвовал в клипе с Долиной?
2: Ну, я понимаю. Теперь надо сказать следующее. Мы ведь с вами, знаете, в клипе с Долиной участвовали огромное количество народа.
3: Очень много.
2: В клипе с Долиной, я понимаю. Но я хотел бы спросить, а какой приз все-таки
3: за правильный ответ? Запись с Долиной.
2: Запись с Долиной. Приз, а вопрос теперь повторите.
3: Кто участвовал в клипе с Долиной?
2: И приз запись с Долиной. Я хочу у вас, прежде чем, так сказать, сейчас наши слушатели думают. Кстати, давайте, скажем, объявим номер +7, номер телефона, да. Для первого вопроса и для нашей викторины. Первый вопрос, как вы помните, кто участвовал в клипе с Долиной. Для клипа с Долиной номер телефона +7 495 800. Звонок бесплатный. 3-0-161 -22-4-67-01. Вот. А второй вопрос?
3: Да.
2: Какой второй вопрос?
3: А второй вопрос простой.
2: Сергей, вы задавайте, пожалуйста.
3: Ну, конечно.
2: Второй вопрос. В гости пришли.
3: Я заслушался. Вы так интересно рассказывали. Этот номер телефона. А кто участвовал в клипе с Дюной?
2: Ну, первый вопрос в клипе с Долиной.
3: Да.
2: Кто участвовал в клипе с Дюной? А приз?
3: Запись с Дюной.
2: Запись с Дюной. Отлично. Запись с Дюной. Ну, запись с Дюной, это, честно говоря, конечно.
3: Ну, а как? Ну, это с
2: И давайте сразу телефон, да. Значит, кто участвовал в клипе с Дюной? Телефон +7 495 800. Звонок из Москвы бесплатный. 3-0-164 -21-0-0-2. Уже, понимаете? То есть на конце для клипа с Долиной. Клипа с Долиной это 0-1, а в клипа с Долиной 0-2.
3: В клипе с Долиной
2: 0-1.
3: Конечно.
2: Вот. И я хотел спросить, а кто участвовал действительно в клипе с Долиной?
3: В клипе с Долиной, вы знаете, вообще...
2: Не в смысле того, чтобы вы ответили на вопрос. А просто очень странно, вы знаете. Там ведь у него в клипе с Долиной человек 40.
3: Много было. Человек 48.
2: 8
3: было на самом заднике. Вот. И получается, если 48, и еще один там маленький такой бегал.
2: Это было в клипе с Долиной.
3: Я бы хотел вообще сказать, что когда мы первый раз мы просто были с Дюной и
2: делали запись с Дюной. Вы сначала же делаете запись.
3: Я делаю, естественно.
2: А потом уже в клипе с Дюной
3: угу. Когда мы смотрели.
2: И еще вопрос от наших радиослушателей. Вот они посылают по смс вопросы.
3: А что они там,
2: Где было интереснее? В клипе с Дюной или в клипе с Долиной?
3: Знаете,
2: простой вопрос.
3: Да и так, я вам скажу. И так.
2: Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня из самого Кишинева у нас Сергей Пупыш в гостях. Это Money BMG, авторитарная студия Bach Limited Edition. Итак, два вопроса. В клипе с Долиной

0: Дюней в клипе с Дюной. Приз запись Долины и запись Дюны.
1: Да не помню, вот, только запись вот. С Долиной и запись вот. С Дюной, чтобы
0: параллельно с этим, Сергей, вы хотели попросить, пользуясь случаем, хотели попросить...
1: Да, я хотел... знаете, я хотел бы, чтобы кастинг. Вы... Да, мы проводим небольшой кастинг.
0: А вы не волнуйтесь так.
1: Да я, знаете... Вы знаете, я когда провожу обычно, я начинаю немножко волноваться. Вы звоните, пожалуйста, сейчас будет номер. Вот я хочу...
0: Какой чтобы кастинг сейчас... вы проводите?
1: Кастинг программы «Смех у Йозефа».
0: «Смех у Йозефа». Я хотел спросить не кастинг программы «Смех у Йозефа». Вы говорили о том, что вы будете просить, да?
1: Да.
0: Записываться на кастинг.
1: А кастинг?
0: Для смеха...
1: Для «Смех у Йозефа».
0: В сериалах.
1: В сериалах, да-да-да.
0: А мы должны сейчас будем показать после этого, как те, кто уже выиграл этот кастинг, и кто работает уже сейчас, какой смех. И «Смех у Йозефа», и «Смех у
1: Урмаса». «Смех у Урмаса».
0: Вот. Какие у них смехи.
1: Какие у них смехи, да.
0: Одним словом, представьте, что вы хотите.
1: Я хочу так.
0: Вот, значит, я напоминаю. Дорогие друзья, что у нас Сергей Пупыш, Money BMG, авторитарная студия Bach Limited Edition. Вот он из Кишинева. Естественно, он задал два вопроса. Я смотрю, как уже растет голосование. Вот кто участвовал в клипе с Долиной и кто участвовал в клипе с Дюной. И в призы, соответственно, запись с Долиной и запись с Дюной. Вот, пока, Кать. Ну так вот, я хотел сказать, что прощались с уходящей из студии наши звукоинженеры. До свидания.
1: До свидания.
0: Вот. Так вот, Сергей, вы хотели...
1: «Смех у Йозефа» показать. Показать.
0: Ну, мы покажем и «Смех у Йозефа». Йозеф и Урмас – это те, кто прошли кастинг. Смеховой, так называемый. Смеховой кастинг. Кастинг для тех, кто смеется за кадром в наших многочисленных сериалах комедийных. Вот. Итак, прослушаем. Давайте прослушаем сначала «Смех у Йозефа».
1: Сначала «Смех у Йозефа», пожалуйста, включай.
0: Ну, это вот, чтобы вы знали, это «Смех у Йозефа». А теперь хотелось бы «Смех у Урмаса». Ну, а вот. Это смех, дорогие друзья, Урмаса. Вот. Ну, чтобы вы знали, в каком ключе, так сказать, работать сегодня, вот мы вам сейчас и показали смех у Йозефа и смех Урмаса. Мы прощаемся с Сергеем Пупышем, Money BMG, авторитарная студия Bach Limited Edition. Вы помните, дорогие друзья, что Сергей задал нам два вопроса, кто участвовал в клипе с Долиной и кто участвовал в клипе с Дюной.
1: Да.
0: Ну и призы, запись Долины и запись Дюны.
1: Конечно.
0: Вот, соответственно, послушали смех у Йозефа и смех у Урмаса. Вот, спасибо, Сергей, до свидания.
1: Спасибо.
0: Желаем вам творческих успехов.
1: Спасибо.
0: Успехов. Спасибо. Спасибо вам, Сергей.
2: Разлинуй лист.
3: Трогаем все. Поменко Фейк Радио.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Быстряк сфанговый. Жук длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно-бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый, с совершенно округленными задними углами передней спинки, которые сзади сужены сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке надкрыльей. Обитатель преимущественно сфанговых, верховых болот. Отмечен в мае-августе. Личинка развивается летом, зимует жук.

0: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101 рубль.

0: Сегодня у нас программа «Назад в семью», и здесь Эльвира Томина, руководитель компании «Верну любого», рассказывает о том, как вернуть мужа Гулену в семью.
1: Да.
0: Без помощи каких-то колдований, да, каких-то зелий, пилюль и всего остального. Да. Как это сделать человеческим способом?
1: Да.
0: А именно, когда жена чувствует, что мужчина решил загулять, она обращается в компанию к Эльвире, а иногда Эльвира и сама делает смс-рассылку с опережением.
1: Да.
0: Вот. И тогда уже Эльвира вступает в бой вместе с Надеждой, они партнерами, как я понимаю, работают. Вот, соответственно, они окручивают женатого Гулену, тот ничего не подозревает, начинает совместную жизнь в параллельной семье,
1: да,
0: и
1: да,
0: в этой
1: да.
0: параллельной семье жизнь ему кажется адом, он понимает, что его родная семья да. это святыня, приползает туда, если его Эльвира отпустит.
1: Конечно,
0: вот.
1: Да.
0: Еще и оплачивает этот, так сказать, возврат да. в семью. Вот это удивительно.
1: Иногда
0: вот это...
1: бывает, да, что он говорит, что нет денег, отпусти только, отпусти, отпусти, отпусти, дорогая, да? Я говорю, ну давай работай. Вот идеи. Поэтому он для того, чтобы от меня уйти, он должен сначала заработать, чтобы
0: ах,
1: там
0: вот оно что. Ну, может быть, какой-то короткий пример, небольшую историю.
1: Ну, вот с Виталием был интересный случай,
0: так.
1: пожалуй. Ну, потому что он-то не думал, не гадал. Он еще и женат-то не был, только намеревался жениться на своей Оленьке там, да? А Оленька молодец. Она решила, так сказать, подстраховаться заранее. И, значит, сказала, ну, я вот в магазине инструментов его подкараулила. Он как раз ремонт собирался Оленьке делать. Долго не скрывался Виталий, долго пришлось. Ну вот часа три, наверное, я с ним промурыжилась, потому что...
0: Пока он не влюбился в вас.
1: Конечно, да, потому что все Оля-Оля, да мне Оля-Оля, надо к Оле-Оле. Ну потом вскрылся, потом все-таки скрылся.
0: Вскрылся?
1: Я прям сразу Оле позвонил, говорю, Оль, ну вот видишь. А ты сомневалась.
0: И вы потащили его домой к себе?
1: Да, ну я потащил, да.
0: Ну, в рабочую,
1: да,
0: это, да, кстати, да. у вас
1: ну,
0: офис
1: ну, конечно, у нас несколько квартир работает. Потащил, значит, рабочую квартиру. Ну, это, как сказать, ну, надо видеть эту квартиру. Если Оленьке там ремонт был нужен, то тут это просто мрак, понимаете, пещерные условия. Да. Вот, поэтому потащил его домой с обещаниями.
0: Понятно.
1: Он-то думал. Понятно, но получил-то. Ну, вот здесь вот, понимаете, я же занимаюсь дзюдо.
0: Ах, вот оно же.
1: Да, несколько бросков. Да, посуду по голове. Нормально. Да, ну и еще под жесткий металл он очень не любит. Любит классику, понимаешь?
0: Понимаю.
1: А я ему шансон.
0: Вот оно что. Я просто хотел узнать,
1: да.
0: узнать, насколько, так сказать, болевые точки,
1: да.
0: Мужские болевые точки,
1: да.
0: насколько они, так сказать, могут вызвать в вас жалость, что ли?
1: Жалость?
0: Ну да.
1: Во мне?
0: Да.
1: Да вы что?
0: Ну вот вы же сами замужем за Николаем.
1: Ну, Коль, да.
0: Ну, он же ему и в голову не приходит вам изменить, правильно?
1: Нет, ну что вы, куда? Куда он пойдет теперь?
0: Ну, я понимаю, так он, может, и ходит даже, неважно.
1: Да, ну, он и ходит-то неважно, между прочим, да. А да он из дома-то не выходит у меня. Он у меня как бы на готовке, на всем, да. Сидит, ждет.
0: Ну, что, зарабатываете вы?
1: Рядом, и все.
0: Вот так вот, сидеть, лежать, молчать.
1: Да, сидеть, лежать, молчать. А чего? Ну, он послушный. А какой должен быть муж, по-вашему?
0: Ну, какой? Ну, глава
1: какой?
0: Семьи,
1: ну, вот какой?
0: Глава семьи.
1: Глава все-таки. Семьи, да, да, да, да. Ну, рассказывайте мне еще. Глава семьи. Я смотрю, у вас что-то, да. Поработать бы с вами чуть-чуть.
0: Ну, что я думаю? Это, может быть, интересная идея попробовать поработать со мной вам.
1: Вы думаете?
0: Да.
1: Это после того, как я вам раскрыла все карты, и вы
0: да.
1: знаете, так сказать, подноготное.
0: Да, я узнал, как вы не кормите ваших мужей,
1: да.
0: этих сопутствующих.
1: Да.
0: Как вы отказываете их да. в самом простом сексуальном
1: да.
0: удовольствии.
1: Да.
0: Может быть,
1: Пресловут,
0: это и интересно. Может быть, это и интересно.
1: Вы знаете? Вы знаете, вы думаете, нам, может быть, понравится. Ну, скорее всего.
0: Господи, да. и вот на этой высокой ноте, дорогие да. друзья, я хочу попрощаться с вами и с Эльвирой Томиной сегодня.
1: Мы прощаемся?
0: Да,
1: разве?
0: Я даже думаю, что, может быть...
1: Да?
0: Может быть...
1: А может быть?
0: Ох!
1: А
0: я
1: может
0: начинаю
1: быть?
0: Понимать этих парней, которые влюбляются безоговорочно в Эльвиру Томину. Это была программа «Назад в семью» и Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. Мы прощаемся с вами. До скорых встреч.
1: До свидания.
2: «Назад в семью».
3: Надорви уголок. Потяни язычок.
4: Глотни и скомкай.
3: Рима задин, а зноб уйдет.
4: Не является лекарственным препаратом.
3: ООО «Одно здоровье».
5: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно?

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия. И в этой идиллии существовали мы. Те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу, но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

0: Летнее клизмование. С нами программа «Летнее клизмование». С вами Юрий Бурзон. И напротив меня удивительный такой воздушный, я бы даже сказал, человек. Это Галина Садок, главный врач клиники «Мать и мачеха».
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Добрый
0: здравствуйте,
1: день,
0: Галечка.
1: Юрий, да.
0: Здравствуйте. Очень приятно. Галечка, мы, не скрою, ждали вас. Потому что летнее клизмование волнует всех сейчас. Особенно ближе к лету. Вы знаете, чем больше набухают почки, все распускается, и как бы организм человека просит. Требует уже клизмования.
1: Да.
0: Ну, по-честному скажите, сами еще клизмуете? Или консультируете только?
1: Ну, вы знаете, вы даже шеф-повара, понимаете, в каких-то ресторанах все равно они какие-то вещи оставляют для себя. Поэтому я признаюсь, что занимаюсь этим, но только с обученными уже клиентами, с новичками. Это делать я не люблю.
0: То есть самое вкусное оставляете себе.
1: Да, ну, понимаете, обученные клиенты отличаются от новичков. Все-таки это, ну, извините, как сказать, грязная работа иногда бывает, да. Поэтому с обученными работаю.
0: А вот что хочу вам как бы спросить. Все-таки вот зимнее, да, есть клизмование и, конечно, летнее клизмование.
1: Да, безусловно.
0: В чем же разница?
1: Да, я вам открою секрет, есть еще межсезонное.
0: Боже!
1: Клизмование,
0: боже,
1: конечно, да.
0: Как интересно,
1: конечно.
0: Потому что, вы знаете, некоторые путаются. Они как бы клизмуются летом, а выясняется, что врач показал им зиму.
1: Да, вообще,
0: понимаете,
1: в этом деле очень много дилетантов, я вам хочу сказать. Дилетантизм,
0: да,
1: понимаете,
0: да,
1: присутствует.
0: Да, да, да.
1: Ну, что вам сказать? Но зимняя, конечно, отличается прежде всего температурой раствора, вводимого, да. Потому что можно в зимнее время, нам хочется согреться, нам хочется тепла, а в летнее нам нужно охладиться. И поэтому температура раствора вводимого отличается. Вот это самое главное особенность.
0: Вот мы с вами коснулись, вот сейчас подошли как раз к сути. То есть чем мы клизмуемся? Все-таки давайте подумаем, как бы все вместе, наши радиослушатели, я вас приглашаю вместе с Галиной Садок, с главным врачом клиники «Мать и мачеха», сейчас подумать, все-таки, что ближе, травы? Вот, то есть травность, как бы, или кустистость?
1: Ну, вы знаете, опять-таки, ну, обученные клиенты уже могут и кустисто клизмоваться, а новички только травы, понимаете? Потому что кустистость — это, ну, да, достаточно пучки бывают, да, объемными, и так просто не засунуть, я извиняюсь, так сказать.
0: Ну, да.
1: Да, а травы все-таки можно измельчить и как-то попытаться внедрить в организм.
0: Но вот, вы знаете, кусты, ведь они колятся, вот это вот...
1: Да, поэтому я и повторяю, что обученный клиент, он...
0: Да.
1: Ведь мы тренируем сфинктеры сначала.
0: Вот.
1: Сначала мы занимаемся тренировкой сфинктеров. У нас специальные тренажеры сфинктерные есть.
0: Вот, расскажите поподробнее, пожалуйста.
1: Да, сфинктерные тренажеры, они продаются только у нас.
0: Так.
1: Кольцеобразные. Для сфинктера Одди отдельный тренажер. И для вот этого кольцеобразного другой тренажер. И мы развиваем, так сказать, мышечную вот эту вот силу необыкновенную, когда можно, как сказать, удерживать и даже впитывать кусты и даже некоторые ветки деревьев, потому что настой на ветках очень иногда полезен бывает.
0: А вот иногда, вы знаете, я
1: Березовый настой очень хороший.
0: Настой, березовый настой.
1: Да, прямо ветки.
0: Иногда хочется сделать маленькую паузу для того, чтобы... подумали сейчас обо всем, о чем мы с вами говорим, наши радиослушатели, а мы сделаем легкую паузу.
1: Да.
0: Летнее клизмование.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
2: 101.ru
0: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в

0: марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
0: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: пони. Фоменко Фейк Радио.
1: Будь безобразником!
2: Ну, прелестно, прелестно, прелестно. Прелестно. Дорогие друзья, здесь и сейчас в программе «Будь безобразником» руководитель ООО «Бедовые мысли» Вероника Сатан. Дорогая Ника, продолжая наш разговор о том, как учиться в школе для бедовых, как учиться, очертя голову, возникает целый ряд вопросов. Если мозг не подключен, мозг просто пропускает через себя
3: заряд.
2: Да. Ну, так сказать, он просто пропускает через себя мысль.
3: Да.
2: Я хочу спросить. Как же учиться тогда бедовому? Он ведь тогда, получается, ничего не запоминает.
3: Нет, вы... Научиться лучше раз сто, вы не представляете. Да почему, кто сказал вообще, что для того, чтобы что-то выучить, нужно обязательно с умным постным вот этим видом сидеть, что-то тетрадку листать, карандашик слюнявить.
2: Просто быть.
3: Да просто быть здесь и сейчас.
2: Ну,
3: и примеры все входят просто как по маслу, понимаете, в тебя. Вот это расстояние, скорость, время просто ловишь прямо на лету.
2: Понимаю.
3: Все эти формулы химические, если ты бедовый, если ты не тупо сидишь, понимаете, там где-то заткнут тусклой лапой какой-то. А когда ты в путешествии каком-то какие-то познаешь, какие-то примеры, считаешь овощи, съеденные яблоки, выпитые компоты. Понимаете? Ну, это же гораздо интереснее.
2: Ну, я соглашусь
3: ну,
2: с вами.
3: Ну, так это совершенно другой уровень, получается, образования. Совершенно секундный. Во-первых, это быстрее гораздо. Конечно.
2: И еще я хочу спросить. А ведь знания, значит, у бедовых знания не аккумулируются.
3: Они?
2: Да. Они просто пролетают.
3: Да как? Нет, там целая библиотека. Как, понимаете, захотел, тебе нужно какое-то знание. Пошел, взял книжку с полки, вот так вот.
2: И все, да?
3: Потому что не перегружен мозг. Откладывается в библиотеку, и все.
2: Вот оно что.
3: Конечно.
2: Неперегрузность мозга ведет, так сказать...
3: Облегченка, понимаете?
2: Ах, облегченка.
3: Полная облегченка.
2: Мозговая облегченка ведет к бедовости. Бедовость, судя по всему, получается, что бедовый человек...
3: Да.
2: Это и есть будущее.
3: Конечно, бедовость ведет... Не побоюсь этого слова, гениальности просто.
2: Да вот это да.
3: А обратите внимание, сколько гениев были бедовыми.
2: Да?
3: Ну,
2: сколько?
3: А что нет?
2: Ну, сколько?
3: А что нет?
2: Сколько
3: а что нет?
2: Хорошо, хорошо. А я соглашусь.
3: Ну, вот и правильно.
2: А давайте все-таки выясним, сколько бедовых на учете сегодня у вас. Несколько миллионов вот этих. Какие несколько?
3: Какие именно? Вам вас цифры
2: Ну, больше бедовых женщин или больше бедовых мужчин, например?
3: Слушайте, ну это каждый день меняется, понимаете? Каждый день так нестабильно. Но не может быть среди бедовых стабильность. Вот опять привязка к какой-то скучной стабильности. Вот что? Вы как банально мыслите, Владислав.
2: Скажите, а мы живем-то в бедовом государстве?
3: Мы?
2: Да.
3: Отчасти.
2: Отчасти в бедовом, да?
3: Слава богу.
2: Это радует, конечно.
3: Понимаю.
2: Ну, вот что я хочу, Никочка, у вас спросить. Ваша фамилия вот эта вот, которая издревле, это же старинная фамилия? Сатан.
3: Конечно.
2: Сатан.
3: Да.
2: Ну, скажите, ваш отец, он был бедовым?
3: Мой отец вообще был сначала Сантан.
2: Ха-ха-ха! Удивительно, да?
3: В процессе что-то... Эн, выкинули. Ну, потому что бедовые.
2: Сантан, то есть, ну, вы из Японии имеете в виду?
3: Сантан, а потом Эн выкинули. Не знаю, может, еще какая-то буква. Не знаю, я думаю, поменять.
2: Ну, а как он был в быту?
3: Отец?
2: Да.
3: Безбашенный.
2: Безбашенный?
3: Безбашенный дядька такой.
2: А вот безбашенность – это признак бедовости.
3: Ну, конечно, безбашенность, оторванность. Всеобщая такая взбудораженность, что ли, да?
2: Понимаю вас. Понимаю. Мы делаем небольшой перерыв и возвращаемся к вам сюда, обратно в нашу программу «Будь безобразником» на Фоменко Фейк Радио.
0: Будь безобразником. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды?
4: и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море.

0: 101.ru.
1: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
2: Найди себя.
1: Мы продолжаем программу.
3: Я могу вам предложить интересную профессию. Она практически вытекает из вашей профессии, окусыватель излишки. Это подъем малых величин. Это подъем малых величин на том же предприятии практически, который... Да.
4: Подождите, а начальник у меня кто будет?
3: Начальник не будет у вас, конечно, тот, который был.
4: Нет, я начальник... просто не хочу даже смотреть на него.
3: Да, не могу смотреть.
4: Кармен не хочу видеть.
3: Да. Нет, конечно, подъем малых величин... Уютно. До свидания.

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность

0: Начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте при длине тела 25-28 мм. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.
1: Peilin eessä istus keli lämpörulla ulla. Kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla. Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan

0: Pentti, taidat olla impotentti. Voi kun tulis Pepsodentti, Pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция.
3: Итак, сегодня у нас сексуальная революция, и сегодня у меня в гостях, я по-прежнему Владислав Жульпацкий, у меня сегодня профессиональная трусиха, трусиха по жизни, женщина-трусиха Антонина Евгеньевна Папина, и ее муж, совершенно не трус, совершенно смелый человек, Игорь Папин, Пусин в прошлом, а сегодня просто Игорь Папин. Семья Папиных сегодня у нас в гостях. И мы поднимаем вопрос о том, что трусиха быть непросто, трусиха быть очень сложно, потому что боится человек всего. И вот я пытаюсь понять сейчас, как Игорь Папин смог взять замуж трусиху.
4: Не сразу. Сначала Тонечка готовилась к этому.
3: Готовилась к предложению,
4: предложению.
3: Или она готовилась к чему-то другому?
4: Она готовилась к предложению, она готовилась к встрече со мной.
3: Ага.
4: Сначала мы говорили по телефону.
3: Да, так?
5: Мы нет, по телефону. Нет, ты что?
4: А что?
5: Нет, ну сначала мы писали письма.
4: Сначала мы писали письма.
5: Что? Что?
4: Когда мы писали письма, я был еще папин Пусин.
5: Только вот в конверте, как надо, в конверте, чтобы на почту
3: ходить. Ну, я уже так понимаю, что немножко мы все-таки у нас эфир время ограничено, и поэтому хотел спросить, ну вот вы, Игорь, вы долго подбирали к вашей супруге будущей,
4: да,
3: Антонине, правильно?
4: И вот, наконец, трусиха. Для того, чтобы как-то преломить эту ситуацию, как-то преодолеть, я почувствовал, не бойся, Тонечка, не бойся, я позвал ее в Кегельбан.
3: Ага. Да, это было испытание, как я понимаю.
4: Да, но я специально это сделал, надо клин выбивать клином.
3: И вот такой у меня вопрос.
4: Да.
3: И вот такой у меня вопрос. Что вы сразу посоветуете нашим радиослушателям,
4: да,
3: если вдруг мужчина,
4: да,
3: неожиданно встречает трусиху? Как
4: первое,
3: ему поступать с ней?
4: Первое, надо сначала немножечко ее, ну, как бы похлопать по ягодичкам, как я это называю, это придаст ей смелости.
3: Ну, то есть вы хотите сказать, что вот это похлопывание, оно придает ей смелость, и она, эта трусиха,
4: да,
3: перестает быть трусихой.
4: Да.
3: Ни за что не поверю.
4: Это приободряет.
3: Ни за что. Может быть, поглаживание?
4: Но вы знаете, я же не говорю про то, чтобы ударить.
3: Давайте похлопывание и поглаживание. Что между ними? Как их поймать?
4: Давайте похлопывание и поглаживание. Вот я начал сначала с мелкого похлопывания и поглаживания одновременно.
3: Ага, вот я хочу спросить Антонины сразу. Антонин, вас напугало это поглаживание и похлопывание?
5: Знаете, сначала просто, ну, во-первых, сначала был обморок, и я потерял сознание.
4: Легкий обморок, да.
3: Ах, вы потеряли сознание от этого похлопывания?
5: Да, но дело в том, что когда я теряю сознание, я же не боюсь. Я перестаю бояться.
3: А, без сознания, когда вы без сознания, вы перестаете бояться.
5: Да, да.
4: Тонечка 40 минут не боялась.
5: 40 минут совершенно ничего не боялась.
4: Она ничего не боялась.
3: А вы в это время ее продолжали бессознательную похлопывать?
4: Конечно, я поглаживал и похлопывал.
5: А я не знаю, что Игорь делал в это время.
4: Я расскажу.
3: Это интересно.
5: А он никогда не рассказывал.
4: Да, Тонечке я не рассказывал. Но сегодня я признаюсь, поскольку мы у вас в гостях, и называется у вас все-таки сексуальная революция, я Тонечке как бы говорил о том, что это сексуальная революция. Это же не просто революция, это сексуальная. И мы, и мы приступили в кегельбане вот к самому главному, когда кегли начинают играть друг с другом.
3: Ага, вы как бы, условно говоря, называете себя кеглями. Понимаю.
4: Конечно.
3: Итак, дорогие друзья, это программа «Сексуальная революция», и я, Владислав Жульпацкий, мы делаем короткий перерыв и вернемся к вам совсем скоро.
1: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная.
5: Сексуальная.
1: Революция.

0: Мяса Курского во всех аптеках для дальнобойщиков.
1: Классика в эфире.
2: Я еще долго лежал с закрытыми глазами, обдумывая, что же все-таки произошло. Лежать в запредельном параллелье было тревожно. Приоткрыв глаза, попытался нащупать меч. Меч отозвался привычным голубым светом. Значит, связь до конца не прервана, но и свободы как таковой по-прежнему не было. Эрбедунг приковал меня к клинку, а значит, в большое, безграничное вернуться я не могу. Да, тут я свободен от Экхуна и Паргатуи, но только вот что для меня теперь эта свобода? В безграничном осталось все настоящее. Вернуться с помощью перевоплощения? Но как? Неужели придется искать золотого панцирника? Легенда, о котором ходила среди наших колдунов уже более 2000 лет. Ответов у меня не было. В далеком ночном небе кружил драконий клин, который уколом острой иглы напомнил мне о доме. Я было приподнялся на сломанной третьей руке, но тут же потерял сознание от боли. Вы прослушали отрывок из трилогии Джона Дербацки «Трилесье Дразуна».
1: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: А вот и пауза прошла, а передо мной Виктор Пистолетов, кинорежиссер. Это современность. Прежде всего, мы говорим про последнюю картину «Лебедь, рак и щука. Возвращение». И мы говорим про нового героя. Это уже трилогия. А мы знаем, что задумано-то Виктором Пистолетом пятилогия. Вы представляете? Так вот, в трилогии, в этой, третий фильм будет называться... Так он и будет называться у вас? «Либеращу»?
1: Ну, да.
0: Ну, раскройте, уже я спрошу.
1: Давайте, конечно. Ну, же секрет. У нас впервые пересечется комедрамеди и трагедрамеди.
0: И трагедрамеди. Вот.
1: Трагедрамеди вместе с комедрамеди пересекутся.
0: Угу.
1: Картина будет называться...
0: «Либеращу».
1: «Либеращу».
0: «Опустение».
1: Нет.
0: Нет, а что?
1: Просто «Либеращу».
0: «Либеращу».
1: «Либеращу».
0: Как это красиво.
1: А дальше, Боже, когда мой. Мы уйдем в пятилогию, дальше да. уже у нас будет «Либеращу в бою».
0: В бою, так. И?
1: «Жизнь Либеращу».
0: «Жизнь Либеращу».
1: «Жизнь Либеращу» – это после того, как уже, так сказать...
0: Ну, вот. Все живы, естественно.
1: Ну да, да, конечно, это конечно. Я сторонний. Мне, во-первых, я люблю 6+.
0: Да, я вас понимаю.
1: Понимаете, ну что это, вот это мертвые как-то... гуси без конца.
0: Ну,
1: зачем?
0: Что это? Не надо.
1: Это нам не нужно.
0: Слепающиеся вот эти гуси.
1: Да, да, да, да, да, да,
0: потом
1: да, да, да. «Либеращу» это лебедь, рак и щука становятся единым целым. «Либеращу» это, так сказать, и есть вот, на слово. Очень... Это еще раз повторю.
0: Да,
1: это первое в истории кинематографа.
0: Да.
1: Полное взаимное проникновение супергероев друг в друга. И это сделано у нас. Отечественный.
0: Да, да,
1: отечественный,
0: да,
1: вы понимаете? И что я хочу сказать? Вот вы знаете, мне кажется,
0: да,
1: об этом нельзя не сказать. Об этом нельзя не сказать. Дело в том, что... Вот об этом нельзя не сказать.
0: Да.
1: Дело в том, что «Лебедь, рак и щука».
0: Да, да.
1: «Возвращение».
0: Да, да, да.
1: Вот
0: да.
1: как я и сказал. Да. Это картина, это комедрамеди.
0: Комедрамеди.
1: Повторюсь если... просто, специально
0: да,
1: повторюсь.
0: Да, да, пожалуйста, пожалуйста.
1: Вот. Но в третьей картине,
0: вот,
1: да,
0: третья, «Либеращу»,
1: которая будет называться «Либеращу», там я специально хочу это донести до наших слушателей сейчас. Впервые в истории, дорогие
0: да,
1: друзья,
0: да.
1: «Лебедь», да, «Лебедь», «Рак» и «Щука», как наши русские, отечественные супергерои, они объединятся не просто на уровне, так сказать, команды.
0: Да.
1: Они станут взаимопроникновением единым целым.
0: То есть это
1: да, почему?
0: Эпос уже.
1: Это, конечно.
0: Это
1: впервые в истории кинематографа, когда, ну, представьте себе, никому в Америке и в голову не пришло, чтобы герои объединились физически,
0: да.
1: на физическом
0: да.
1: уровне. Ну, скажем, какая-нибудь, ну, не знаю, там, Капитан Америка.
0: Ну, с какой Боб,
1: с,
0: там,
1: да, ну, с кем-нибудь вместе. Ничего
0: никогда,
1: этого не происходит.
0: Никогда.
1: Они работают как команда бывает,
0: да, да.
1: но у нас
0: да.
1: впервые в истории российского
0: да.
1: кинематографа
0: да.
1: «Лебедь, рак и щука» становятся единым целым. Им приходит это в голову, это сценарно, это уже мы
0: да,
1: работаем
0: да,
1: над
0: да,
1: этим.
0: Да.
1: Ну и, конечно же, вы понимаете, что «Либеращу», «Лебедь, рак и щука», «Либеращу» — это новый супергерой.
0: А вот
1: в воздухе, на земле и в воде.
0: В воде.
1: Вот
0: в воздухе, на земле и в воде.
1: Нет равных русскому комиксу.
0: Команда. Русский комикс — это комедрамеди. И пятилогия вас ожидает, дорогие друзья. Но не могу не коснуться. Вы помните Антонио Педалеса? Естественно, да?
1: Конечно.
0: Он работал, он пробовал
1: что-то. Ну, во-первых, мы с ним знакомы прекрасно.
0: Да, вы с Педалесом знакомы.
1: Конечно.
0: Вот скажите, вот вы как-то сказали ему, Антонио, в каком-то вашей переписке, вы знаете, что в соцсетях сейчас выложена ваша переписка с Антонио Педалесом. И когда он сказал, вы ему пишете, милый Антонио, ну и что, да, вы как бы говорите? Или ну как-то вы более так броско говорите, что вы спрашиваете у него?
1: Милый Антонио. Но да. дело в том, что Педалес тоже решил замахнуться в свое время на объединение героев.
0: Да, да.
1: Но,
0: вот
1: знаете, при всей любви к его творчеству, это не дело Педалеса.
0: Не Педалеса.
1: Нет, конечно. Не дело Антонио хвататься за, так сказать, такие вещи. ну, как говорится, он же не Пистолетов, понимаете?
0: Да он не Пистолетов, да. И потом у него вот это
1: Но он хорош в своем, что ж, я люблю его.
0: Он хорош, он будни хирурга.
1: Да.
0: Будни хирурга. хирурга, да, это да, Антонио это, Педалис.
1: Да, этот его сериал.
0: Это сериал
1: прекрасен.
0: «Будни хирурга»,
1: конечно.
0: Да, да.
1: Прекрасен.
0: Причем, Хесуса Лопеса, мы знаем, это
1: главный
0: герой Хесус Лопес.
1: Я никого из них не использую в своей картине.
0: Нет, да, не будете.
1: Да.
0: Только Тырин, да.
1: Либеращу обходится только отечественными силами.
0: Но будет Тырин. Конечно.
1: Тырин, конечно, в главной роли.
0: Тырин.
1: Боже мой.
0: Ну что ж. Я вижу эти плакаты. Я вижу плакаты будущей пятилогии.
1: Юрий,
0: Виктор
1: Пистолетов благодарен вам. Вынужден.
0: Я благодарю вас. Вы сейчас уплываете же, да?
1: Да, да, я вынужден.
0: Отходит корабль.
1: Да, ну
0: вы на корабле
1: сейчас. Просто мы сейчас плывем на съемочную, так сказать, на съемочную площадку.
0: Перед тем, как мы попрощаемся с Виктором Пистолетовым, я хочу сказать, что мы гордимся.
1: Гибнут или остаются?
0: Гибнут или остаются?
1: Вот так.
0: Вот так бы я сказал.
1: Да.
0: И я вам скажу, Антонио, нет, Антонио, не пройдет.
1: Вот да.
0: Так я бы ответил.
1: Ну что ж, спасибо.
0: Всего вам доброго.
1: С вами прощается Виктор Пистолетов.
0: С вами прощается Виктор Пистолетов, Юрий Бурзон и программа «Чудо на белом».

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Погоныш крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Для того, чтобы...

0: Четырнадцать.
1: Я вот что хочу понять.
2: Можно попросить Светлану мне потом позвонить?
0: Я открыл еще дополнительные рычаги, которые, благодаря которым мозг...
2: У меня теперь столько рычагов, что...
1: Я хочу спросить, а не собираетесь ли вы сделать это государственной программой?
0: Я очень хотел бы это сделать, если поддержит президент.
1: Ну, то есть, имеется в виду ушивание мозга или, наоборот, его распустить, что называется?
0: Распускать не надо, но немножко придать, я бы сказал, придать этому энергии.
2: Форму надо. Форму придать. Это мозгу тоже разные формы.
1: В принципе, это ведь получается сродни пластической хирургии.
0: Ну, отчасти. Я бы сказал, отчасти, поскольку я хирург, и как бы, так сказать, моя базовая, так сказать, вы понимаете.
1: Но хирург без вмешательства.
0: Без вмешательства, абсолютно.
2: Вы знаете, что самое интересное? Я просто не могу не поделиться. Я просто не могу не поделиться. Раньше никогда не понимала, как выглядит мой мозг. Теперь я чувствую, я его ощущаю. Я могу сказать, насколько он красив.
0: Очень понимаете? Красив.
2: Как он красив.
1: Тогда у меня вопрос от Геннадия вот здесь пришел.
0: Давайте.
1: Даже... Часто ли нужно промывать мозг после операции?
0: Нет, Геннадий, Фильм. Хочу вас обрадовать. Не надо. Элочки, я так буду называть.
2: Конечно, Элочка, Виталий Витальевич, Элочка, вам можно все.
0: Сегодня Элочки никто не промывал. Ничего.
2: Может быть, Геннадию
0: не
2: нужно, знаете.
3: Кто следующий? Касса здоровья. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже?

0: нами легко. Онлайн-радио. 101.ру. Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.
1: Ромбы. На Фоменко Фейк Радио в программе «Ромбы» сегодня у нас в гостях председатель жюри ресторанного каталога, новейшего ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. No. Итак, Кариночка, мы с вами поговорили о том, что вы внучка Карла Цейса, no. и о том, что пришла пора заменить сомнительные мишленовские звезды no. на рубиновые ромбы.
2: Да.
1: No. Ну, хватит уже, я правильно понимаю?
2: Да, да, да, конечно, на истинное. Что-то, понимаете,
1: да,
2: надо.
1: Да, да, да, да.
2: И ну, народ, как? На самом деле, хочу вам сказать, народ тянет на истины. Он чует это, чует.
1: Все-таки,
2: чует.
1: Да?
2: Да.
1: Я все-таки хотел бы, да, все-таки хотел бы сказать, все-таки уточнить. Действительно,
2: да.
1: действительно. Мне тоже никогда это не приходило в голову. Как удивительно, вот вы, так сказать, догадались, и как вы точно все поняли. Я действительно тоже думаю, как компания, которая производит резину, то есть шины, покрышки для да. грузовиков, может разбираться.
2: Ну, я считаю, ну, понимаете, они, раз... видите, так много о себе думали, что они могут и то, и это. Но не вышло, понимаете? Все равно вот этот дух покрышек, он проник
1: в еду.
2: Да, в еду, да.
1: Каждая мишленовская звезда практически,
2: да.
1: что мы вот идем
2: да,
1: в мишленовский
2: да, да,
1: ресторан,
2: да.
1: это практически мы едим резиновые изделия.
2: Да, да, да. И, между прочим, там есть остатки. Остатки вот
1: я
2: этого.
1: Я убежден.
2: Да, конечно.
1: Ну, конечно.
2: Да. Глотаем
1: каучук. И вы решили
2: каучук.
1: Сделать... Рубиновые ромбы.
2: Рубиновые каталог. Ромбы, да.
1: Да. Ну, скажите, пожалуйста.
2: Да, пожалуйста.
1: Когда вы сделали этот каталог,
2: да.
1: и сегодня он с неимоверной скоростью
2: да.
1: поднимается в престижнейших
2: да.
1: местах,
2: да.
1: и каждый, можно сказать, повар сегодня у нас
2: да.
1: уже не хочет иметь мишленовскую звезду,
2: да,
1: а хочет,
2: хочет
1: иметь рубиновый ромб.
2: Да.
1: Вот, я хочу спросить.
2: Да.
1: Ну, буду сравнивать все время с мишленовскими звездами.
2: Ну, давайте, что, ну, а что, что делать? Что, что поделать?
1: Вы отнимаете у... Как это принято у мишленовских звезд? Ну, повар работал, получил
2: да.
1: мишленскую звезду, а потом пришла комиссия, проверила и сказала, о, да тут все плохо,
2: дорогой.
1: Тянет дизелем,
2: да,
1: резиной,
2: да, да.
1: как
2: резиной,
1: говорится,
2: да.
1: тормозной жидкостью.
2: Да, просто-напросто.
1: Давайте уберем у него мишленскую
2: да.
1: звезду.
2: Да? Да, именно так и происходит.
1: А
2: да.
1: рубиновые ромбы как действуют?
2: А рубиновые ромбы, ну, как они, во-первых, мы также ездим,
1: угу.
2: едим,
1: угу.
2: проверяем.
1: Mm-hmm.
2: Дегустируем.
1: Mm-hmm.
2: А потом, как сказать, собираемся очень долго. У нас комиссия где-то, где-то дня два, наверное, заседание mm-hmm. проходит, mm-hmm. да. С едой, естественно. Потом решаем.
1: Я хочу спросить, вы можете отобрать рубиновый
2: да.
1: ромб у повара, который ее до этого получил?
2: Нет, понимаете, если уж он получил ромб не отбирается.
1: Ромб не отобрать.
2: Ромб абсолютно не отобрать.
1: И в
2: ромб.
1: Этом разница.
2: Ромб между... вечен. Это, как сказать, вечная награда, которая уже никуда не денется.
1: Mm-hmm.
2: Потому что мы, я же не случайно говорю про то, что два дня решаем.
1: Mm-hmm.
2: Два дня, понимаете? То есть это такой точечный выбор.
1: Mm-hmm.
2: Такой точечный.
1: Mm-hmm.
2: Что вы, что вы.
1: Удивительно, удивительно.
2: Да.
1: Я вот что хочу спросить. Когда и за что... Вы дали первый рубиновый ромб, и главное, кому?
2: Ах, приятные воспоминания. Первый рубиновый ромб получил Николай Засеев
1: угу.
2: за невероятное блюдо,
1: угу.
2: Битая касатка.
1: Ой-ой-ой.
2: Да. Которая была настоена на желудевом соке.
1: Mm-hmm.
2: Да, ну, украшены морепродуктами, это украшение, но тоже были настоены на соке желуди.
1: Mm-hmm.
2: Вот это вот был первый ромб.
1: И вот что я хочу спросить.
2: Засеев, да.
1: Засеев, значит, переменил сок желуди впервые.
2: Да, да, да. Никто раньше даже не предполагал, что это такая прекрасная
1: вещь. Мы вернемся через минуту к вам, дорогие друзья. Сейчас короткий перерыв.
0: Ромбы. С трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое. Ухо тонкокожее. Загнутый вперед козелок. Полет быстрый. С частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами зимует поодиночке.

0: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко ФМ, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко ФМ во всех социальных сетях. Возвращаемся к нам в студию. Сегодня у нас здесь, у Владислава Джульпацкого, то есть у меня, в гостях удивительный человек. Женщина, которая... Да просто, вы знаете, женщина с большой буквы «Ж». Ее зовут Маргарита Мягкая. Здравствуйте, Маргарита.
1: Владислав, здравствуйте.
0: Очень приятно. Значит, ну, несколько слов о том, кто же наша гостья такая. Она, наша Маргарита, наша Мягкая, она исследователь-ныряльщик,
1: да.
0: Доктор океанологических наук.
1: Правда?
0: Зам начальника отдела глубоководных течений отделения медузных.
1: Точно.
0: Научно-исследовательского института ГЛОКЖИВ. ГЛОКЖИВ. Да, ну, глубоководных океанских животных сокращенно. ГЛОКЖИВ.
1: Да.
0: ГЛОКЖИВ. Вот. Ну и сразу перейдем прямо к вашей специализации. Рита, можно я буду вас так называть?
1: Можно, да, пожалуйста.
0: Спасибо. Риточка, скажите, будьте добры, вы всю жизнь, всю свою сознательную жизнь занимаетесь исследованием медуз.
1: Да.
0: Медуз.
1: Да.
0: Медуз.
1: Да, да.
0: Слушайте, как это произошло? С чего началось? Почему вдруг не стало все медузы? Почему не рыбы? Почему не, так сказать, почему не мясо? Почему не, как говорится...
1: Ну...
0: Понимаете, да?
1: Да я думал, что это ответ очевиден, ну, понимаете. Ну, нет же ничего красивее медуз.
0: Нет, кажется, ничего красивее медуз.
1: Очень красиво, естественно, маленькая девочка, отдыхая на море.
0: Mm-hmm.
1: Я увидела однажды, mm-hmm. влюбилась без mm-hmm. памяти. Mm-hmm. Раз и навсегда.
0: Mm-hmm.
1: Как это обычно бывает.
0: Я вот что хотел узнать. Скажите, вот мы задаемся вопросом часто, почему у медуз нет шеи?
1: Очень простой ответ. Он на поверхности практически.
0: Да?
1: То есть в глубину заныривать даже не надо.
0: Ага.
1: Медузе не нужно оглядываться.
0: Вот оно в чем дело.
1: Конечно. Она
0: медузе не
1: вперед.
0: Нужно оглядываться. Поразительно.
1: Смело смотрит вперед.
0: Угу.
1: Ей оглядываться не нужно.
0: То есть прошлое не для медузы.
1: Да, ну mm-hmm. если вы не в курсе, то у медузы до 24 глаз бывает. Поэтому зачем ей оглядываться?
0: Бал.
1: Она и так во все стороны.
0: То есть 24 глаз заменяют шею.
1: Конечно, не нужно.
0: Шею там не вертеть ничего, уже сразу.
1: Понимаете,
0: 24
1: шея же только для
0: глаза
1: этого
0: по
1: и нужна,
0: кругу.
1: Чтобы оглянуться, mm-hmm. так сказать. Чтобы mm-hmm. можно было посмотреть, что сзади происходит mm-hmm. по бокам и везде. Медузе совершенно не обязательно.
0: Я уж хочу спросить, медузы, они как, живут группами или, так сказать, в одиночку?
1: Стайные живут.
0: Стайные живут?
1: Стайные стаями живут, да.
0: Mm-hmm.
1: Стаями живут, стаями нападают, стаями размножаются.
0: Я хочу спросить, то есть, так сказать, у них, так сказать, ни о какой моногамии, конечно, речи и быть не может?
1: Абсолютно. Нет.
0: Да?
1: Коммуна.
0: Коммуна.
1: Да, да, медузные камни.
0: Взаимозаменяемость полная.
1: Да, абсолютно.
0: Слушайте, а кто вам ближе? Вот такой вопрос я сейчас задаю. Медузы-самцы или медузы-самки?
1: Самцы ближе.
0: Самцы вам ближе все?
1: Гораздо
0: да?
1: ближе самцы, они более уравновешенные создания.
0: Mm-hmm.
1: Самки бывают очень неприятны по mm. характеру. Сложно mm. с ними работать. С самцами гораздо проще. Mm. Они даже поддаются легкой дрессировке, легкой дрессуре.
0: Mm-hmm.
1: Да.
0: Напоминаю, Маргарита Мягкая у нас сейчас в гостях.
1: Да.
0: И прежде чем продолжить нашу беседу с исследователем-ныряльщиком, доктором океанологических наук, я объявляю небольшой короткий перерыв.
2: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Now.

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами и пахло смолой. Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала, я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
0: Классика в эфире.

0: Что?
1: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?
2: Час таксидермиста.
3: Павел! Павел Буранжес!
4: Да.
3: Профессиональный таксидермист.
4: Да.
3: Человек, который изготавливает чучело.
4: Да.
3: Только что раскрыл нам историю, рассказал нам ее о том, как он бросил мертвого альпиниста в гнезде Беркута на высоте 4800 метров. И у меня прямой вопрос.
4: Да.
3: Вы же могли отнести, несмотря на то, что существует специальная служба,
4: да,
3: что-то человеческое. Человеческое должно в вас было сыграть, и вы могли бы
4: вам
3: отнести альпиниста.
4: Во мне играло. Во мне играло такое человеческое, я вам скажу. Но я связался тут же, у меня специальная рация. Я связался с этой службой доставки. Мне одному было бы тяжело спускать альпиниста.
3: Так.
4: Я бы сделал это, если бы это был мальчишка. Или если бы это был сурок, например. Сурка бы я спустил. Но вопрос-то не в этом. Я хочу сейчас рассказать про аквалангиста, которого я нашел.
3: А, кстати, вот я сейчас задам такой вопрос, он очень остро стоит.
4: Да, пожалуйста.
3: Очень.
4: Да.
3: Ведь чучело – это дорогие, так сказать, вещи.
4: Это очень дорогие вещи.
3: Ваша работа очень высоко оплачивается.
4: Она очень высоко оплачивается, и я вам скажу, что когда я работал с енотом...
3: Давайте. Про животных.
4: Да.
3: Вот из животных, какое самое дорогое чучело вы делали? Самое дорогое.
4: Пускач.
3: Пускач.
4: Да.
3: Пускач огромных размеров.
4: Да.
3: Ну, у пускача все большое, крупное.
4: Все большое, и я вам скажу больше.
3: А вот что, скажите так, работать с мелким или работать с крупным? Что легче?
4: Я объясню вам сейчас. Ведь это все с моторикой связано. С моторикой. Есть мелкая, есть крупная моторика. Вот когда работаешь с пускачом, это крупная моторика. Пускач, конечно, дорого. Дорого стоит.
3: Сколько вы потратили на пускача времени? Просто по времени.
4: Месяц занимался пускачом.
3: Месяц делали чучело пускача.
4: Все должно было быть тютелька в тютельку.
3: А дорого?
4: Дорого. Особенно, когда я работал с мошонкой.
3: Сидячий пускач был,
4: а мошонка на выворот была.
3: Ну, понимаю, что она видна.
4: Она видна, она на выворот, понимаете.
3: Это самое сложное,
4: потому что с ней очень кропотливая. С мошонкой все время возится. Я знаю таксидермистов, которые так и до сих пор и возятся с мошонкой этих самых пускачей. Понимаете?
3: Уже по несколько лет даже.
4: Да, и ничего не происходит. К ним стоят люди уже в очередь, просят: дайте нам, покажите нам эту мошонку. Они не могут, а я это сделал.
3: Потрясающе. Сразу хочу спросить, поскольку это дорогое дело, а что дороже, вот чучело альпиниста или чучело аквалангиста?
4: Вы знаете, вы все-таки меня подводите как бы под самую такую острую.
3: Конечно. Я просто хочу понять, как у вас совести-то хватает вот так вот бросать людей в гнезде беркута, мертвого альпиниста бросить.
4: Вы поймите еще раз, вот вы сейчас зациклены на этом.
3: Да.
4: А если я вам расскажу, что случалось еще и другое. И аквалангист был.
3: Да ладно?
4: Да.
3: Так я поэтому и спрашиваю вас. Я, вы знаете, так разнервничался сейчас.
4: Не волнуйтесь.
3: Я сейчас хочу сделать небольшую паузу. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня таксидермист, человек, который изготавливает чучело, Павел Буранжес.
2: Час таксидермиста.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.
7: Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио.
8: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще
0: узнаешь обо мне.
8: Кашу полагорки от Ташакельсе.

0: tänä, eikä minä malta kertaa sanonut, että ei siellä kuset sitä pitkin nurkkia, perkele työttömyyskorvaukset joo ja kaikki, millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juoppa.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Лабиринт» Леонардо Нафоменко «Фейк Радио», и у нас в гостях Виталий Поплазень Гуцко.
1: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья.
0: Здравствуйте, да. И вот мы остановились на том, где же живут, располагаются шипзики, когда вы сидите.
1: Ну, вы знаете, у нас специальные отдельные боксы. Мы поймали шипзика.
0: Шипзика, да.
1: И шипзика погрузили к нам в лабораторию, где начинаем его систематизировать. Как вы правильно совершенно сказали, в это время уже начинается у нас переходный период. Что шипзик из человека, который на свободе.
0: Да.
1: Ну, из обычного шипзика.
0: Из обычного шипзика вот этого.
1: Превращается мелкого. В шипзика систематизированного. Да, это очень важно. И систематизированный, ну, значит, конечно, мы его поселяем в нашу, как вы правильно выразились, шипздюшную.
0: Да,
1: шипздюшную, и они там проживают у нас в шипздюшной.
0: Да,
1: они там проживают.
0: В
1: и
0: боксах.
1: Да, это боксы специальные, конечно. Вот, ну, конечно, в переходный период он сталкивается со сложностями.
0: Со сложностью.
1: Конечно, ему трудно. Его энергия, понимаете, она очень рвется.
0: Потому что бокс, ведь это конечно, небольшое пространство.
1: Конечно. Да. Во-первых, бокс небольшое
0: тесноватый
1: пространство.
0: Тесноватый.
1: В шипздюшной...
0: Несмотря на то, что он мелковат. Да.
1: В шипздюшной, несмотря на то, что... Их же там, так сказать, ну, они там... У нас их много, да, достаточно. Достаточно много. Они, конечно, сменяются.
0: Да.
1: Но, тем не менее, их много. Но не под изучением, под систематизацией.
0: Но они в одиночных живут.
1: Они каждый живет в одиночных. Потому что шипздиков, так сказать, собирать в кучу опасно.
0: Невозможно, нельзя.
1: Да нет, ну можно, но опасно. Шипздик непредсказуем.
0: А скажите, шипзик агрессивен вообще?
1: Вы знаете, я хочу вам сказать так.
0: Да.
1: Шипзик, если к нему подойти нормально...
0: Нормально, да.
1: Он в первой фазе не агрессивен.
0: А нормально, вы что имеете в виду? По-доброму, с улыбкой.
1: Ну, я скажу так.
0: Да.
1: Не только это.
0: Не только это.
1: Шипзику требуется чуть больше уважения.
0: Ага.
1: Потому что шипзик без уважения живет.
0: То есть вы с поклонами какими-то, с какими-то
1: обрядами. Ну, конечно,
0: там, обряды
1: конечно.
0: Да.
1: Давая как бы понять.
0: Угу.
1: Вот. Ну и, соответственно, я могу сказать, что агрессия шипзика, о которой все говорят. Агрессивный шипзик, он же это, вы понимаете.
0: Да.
1: И все знают эти случаи агрессивности шипзиков.
0: Да.
1: Но я просто хочу сказать, что он и не будет агрессивен, если будете к нему и, ну,
0: с лаской
1: и избыточное уважение.
0: Избыточное, да.
1: Шипзик требует уважения. Если к нему уважительно, то шипзик и не агрессивен.
0: Ну вот смотрите, какое-то немножечко, понимаете, разногласие. Все-таки, вот смотрите, вот вы говорите с уважением, но если мы видим шипзика, но для чего же в него кидать грудь? Это же уже не очень уважаемый.
1: Ну, послушайте, ну, вы вот странный человек.
0: Да.
1: Вы видите шипзика, и что же вы считаете, что шипзик? Во-первых, совершенно ясно,
0: да,
1: что существование шипзиков внутри нашего общества,
0: да,
1: это, конечно, вещь такая, в общем, острая.
0: Понимаете? Особенно, когда прирост пошел.
1: Ну, конечно, сейчас, во-первых, вы знаете, что шипзик не укрывается одеялом?
0: Да вы что?
1: Конечно. Шипзик не укрывается одеялом. А почему, спросите
0: да,
1: вы?
0: Почему,
1: потому
0: я
1: что
0: спрашиваю, да.
1: Он спит просто открыто,
0: открыто,
1: понимаете?
0: То есть вы хотите сказать, что сон шипзика вот просто вот открыт для
1: нас? Конечно. Он абсолютно, сон шипзика открыт, и из-за этого, вы понимаете, его влияние, вот это шипзичное влияние, оно распространяется на огромное количество людей, которые вокруг. Это ведь энергия, мозговая энергия шипзика.
0: Страшно.
1: Она велика.
0: Страшно. То есть, если бы он был под одеялом, еще как-то одеяло бы заграничило.
1: Конечно,
0: так,
1: конечно. А он для этого и спит без одеяла.
0: Да.
1: Шипзик без одеяла только для того, чтобы распространять вокруг себя
0: шипзичную
1: энергию.
0: Да,
1: конечно. Шипзичная энергия – это вещь такая, я скажу.
0: Это заразительно, правильно?
1: Во-первых, это заразительно, конечно. Даже бывает совершенно не шипзикового формата граждане превращаются в шипзиков.
0: И вроде и высокорослые уже сейчас.
1: Конечно.
0: Я правильно понимаю?
1: Во-первых, они уменьшаются в росте.
0: Да, высокорослые шипзики сейчас появляются.
1: Появляются. И с ними еще сложнее.
0: Потому что
1: они совершенно не готовы к этой шипздючной эпидемии.
0: Абсолютно. Вот эти высокорослые, бородатые.
1: Вы и сами это чувствуете.
0: Да. А на секундочку прервемся, чтобы продолжить наш интереснейший разговор.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные? И зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны. Однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.

0: Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: И вот мы снова с вами в студии. Это программа «Ловкие люди» и рубрика «Работа для потерявших работу». И с вами, как всегда, Юрий Бурзон. И напротив меня удивительный человек, укладчица и еще раз укладчица от Бога, я бы сказал, Зинаида Прыскина.
2: Я продолжаю, да, историю?
1: Да, продолжайте.
2: Так вот, у нас
1: историю.
2: Был полдник как раз, полдник, вот этот как вафли вот эти с кефиром.
1: Ага.
2: И после этого я прихожу, значит, на свое рабочее место опять, вся, значит, отстерилилась, вот это вот, отдезинфицировалась,
1: ну, да,
2: все. Значит, прихожу, начинаю работать. Думаю, что ты, батюшки?
1: Что такое?
2: Что у меня с пальцами-то происходит?
1: Растопыриваются, в смысле? Или...
2: Да они липнут, понимаете, слипаются. Потому что изюм мне подсунули, такой вот влажный, липкий, неправильный.
1: Какой?
2: Изюм был.
1: В смысле, засахаренный?
2: Засахаренный, слишком изюм был.
1: А-а-а.
2: И поэтому пальцы начинают слипаться. А слипшиеся пальцы, это для укладчицы совершенно смерть просто, понимаете?
1: Вы не волнуйтесь только, пожалуйста. То есть, короче, это
2: работать
1: ужасно.
2: Невозможно слипшимися пальцами?
1: Ну, ты естественно, конечно,
2: вы
1: да.
2: Вы пробовали когда-нибудь слипшимися пальцами работать?
1: Я один раз пробовал, но я сейчас не хочу.
2: А что вы укладывали?
1: Ну, не укладывал, это другое, это там было. Ну, давайте не будем, это чисто интимно, так сказать. Ничего страшного.
2: Я думаю, вы вообще даже не понимаете, о чем речь идет. Понимаете, это совершенно... Это невозможно работать.
1: Да.
2: Слипшимися пальцами работать невозможно.
1: Да, понимаю вас. Зинаид, скажи...
2: Докторами, понимаете, я разлепляла. Докторами. У меня в крови был, весь изюм в крови потом.
1: Господи, кровавый изюм. Это ж просто звучит, это как-то... Это в голове просто не укладывается. Это кровавый изюм.
2: Да
1: боже,
2: это ужас
1: мой.
2: Какой-то был, понимаете?
1: Господи, боже. Я вас понимаю. Вы знаете, вот все-таки давайте мы... коснемся все-таки. Давайте чуть-чуть о хорошем. Все-таки давайте сейчас отодвинем.
2: О каком хорошем?
1: Ну, у вас хорошее же было с Пысиным.
2: Ну, с Пысиным только и было хорошее. И с девочками.
1: Вот скажите, вот девочки все любили Пысина.
2: Ну, конечно, Пысина все любили. И девочки,
1: поздравляли
2: и
1: его,
2: мальчики,
1: да?
2: Любили Пысина.
1: И даже мальчики любили.
2: Ну, потому что у нас и мальчики работают
1: так
2: на укладке.
1: А он и красавец был.
2: Ну, конечно.
1: Он же еще при оттепели
2: начинал. Да он настоящий мужчина просто был, понимаете?
1: Ну, да.
2: В отличие
1: от
2: этого нового, вот этого, и нашего вот этого.
1: На ледоколе он, по-моему, тоже выступал, да? Когда вы...
2: На ледоколе, когда собрание было, выступал, конечно.
1: Ну,
2: у нас
1: да.
2: Там был отчетный сбор, и всех укладчиков, да.
1: Всех прям на ледокол...
2: На ледокол, там и груши, яблоки, все. Чернослив, все были. И по конфетам были укладчицы там.
1: Ага, и по конфетам тоже,
2: по,
1: да?
2: По барбарису, да, по лимончику.
1: Вот это вот самое интересное. Вот есть разные же конфеты.
2: Конечно, это очень, это совершенно разная укладка. Абсолютно, как и изюм отличается от яблока, кураги, так и лимончик, понимаете, от стратосферы и так далее. Ледокола,
1: есть такие названия, да?
2: Конечно. Стратосферу не знаете?
1: Нет, я не пробовал, я просто... Это вкусно?
2: Стратосфера? Да вы что, это прекрасно просто. Это лучше конфеты шоколадные, вы что?
1: Вы знаете, дорогие друзья, я вас прошу, приобретайте стратосферу, потому что это удивительные какие-то, так сказать, конфеты, о которых нам сейчас Зинаида Прыскина рассказывает, укладчица от Бога,
2: ну,
1: как мы ее назвали.
2: Стратосферу, конечно, вы можете взять, но берите именно, чтобы укладчица была 521-555-642. Потому что эта укладчица Антонина, она очень хорошая. Совершенно укладка отличается
1: Тонечка.
2: От всех других, да.
1: А, я видел ее тоже на доске почета. Тонечка.
2: Конечно, да.
1: Она же тоже с вами висит там, да?
2: Тони, конечно. И, ну, Тони, да.
1: И уже который год висит, по-моему.
2: Который,
1: да?
2: Год висит вместе со мной рядом. А мы же рядом там висим.
1: Ну, вы рядом прям, практически.
2: Ну, конечно, вы же видели, вы бы заходили к нам.
1: Я
2: вот цех-то у нас.
1: Да я с удовольствием зайду. Что вы?
2: Зайду, вы же заходили сегодня.
1: Нет,
2: уже.
1: Сегодня я заходил, но я еще раз зайду. Я еще раз хочу зайти к вам. То есть, вот у вас там висят фотографии.
2: Фотографии
1: в красном уголке вы встречались с Пысиным, да?
2: И в красном, мы везде с ним встречались, и в красном уголке. И вот на этом ледоколе, как вы говорите,
1: ну,
2: и
1: да,
2: в одном зале мы с ним все время встречаемся.
1: Ледокол Иван Пидов. Это был очень...
2: Ледокол Иван Пидов, естественно.
1: Да.
2: Конечно.
1: Это и знаменитый ледокол. Это вообще это мировое просто.
2: Раз в год у нас там встреча происходит.
1: Раз в год, да. Вы знаете,
2: сделаем... О проблеме мы будем говорить о моей?
1: Зинаида, сейчас, не волнуйтесь. Я просто хочу, чтобы вы попили сейчас пока водички, там какой-нибудь компотик, да, или компотик вы не любите?
2: Вы мне еще кефир предложите.
1: Нет, кефир с вафлями не будет. Сделаем паузу, Зинаида, и вернемся через мгновение.
0: Музыка. веселые сапожата. Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио.

0: Флора и фауна.
1: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвои.

0: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Веселые сапожата.
3: Сегодня в программе «Веселые сапожата» удивительная, потрясающая женщина, которая создала компанию «Твои настоящие соседи». Да. Вот, это профессиональная соседка Лидия Евгеньевна Хвостова, которая рассказала нам о всех трудностях и о всех радостях своей работы. Мы сегодня узнали о том, что профессиональный сосед, конечно, много лучше соседа непрофессионального. То есть, если вы обращаетесь в компанию, которая называется «Твои настоящие соседи», обращайтесь с просьбой подобрать вам соседа, вы должны быть уверены в том, что вам действительно компания, которую возглавляет Лидия Евгеньевна Хвостова, отдаст всю свою душу, все свое сердце, да, весь свой профессионализм в подборе желаемого. Но вы должны понимать, что ваши желания очень часто могут расходиться с вашими пониманиями и реальностью жизни. Да.
4: И потребностями.
3: Конечно. Да. Вы думаете, да, что вам нужен соседка-старушка, как мы уже говорили, а вам на самом деле нужен сосед-драчун. Да. Вот и все.
4: Понимаете? Вот и все. И я еще хотела сказать, что у нас сейчас впереди будет месячник скидок.
5: Ой-ой-ой. Вот это вот как раз.
4: Поэтому, дорогие друзья, кто меня сейчас слышит и видит, да, обращайтесь. Сейчас вот очень большие, очень выгодные предложения у нас будут. А берешь одного соседа, второй подарок, ну, в общем, и вот так.
5: Да.
3: Это прекрасно. Удивительно. Берешь одного соседа, второй подарок, это
5: второй очень подарок,
3: хорошо.
5: Это очень хорошо.
3: Очень хорошо.
5: Да. И он же делает струйку, да, вот, которая вот постоянно недержание.
4: По договоренности.
3: Я начинаю подозревать в каких-то вопросах. А вы не могли бы вот так на скидку сейчас? Осмотреть как бы Юрия и прийти к выводу, какой ему сосед.
5: Пожалуйста. Ну, что вы скажете?
4: Ну, я, конечно, не профессиональный психолог. Это отдельные люди, специально обученные этим занимаются. Но вы знаете, на вскидку...
3: У вас в компании.
4: Конечно. У нас в компании, да, как я уже говорила. Но мне кажется, на вскидку вот Юрию нужен подглядывающий сосед.
3: Ах, вот оно что.
4: Да.
5: Вот оно что.
3: Подглядывающий сосед мужчина.
4: Да.
3: Чтобы он подглядывал за...
5: Мужчина какого возраста?
4: За Юрием. Мужчина какого возраста?
5: Да.
4: Ну, вашего.
5: Очень приятно. Приятно, действительно.
4: Ну, вот видите, вам уже приятно. Вот уже стало приятно.
5: Да, уже стало приятно.
4: А это совершенно не случайно.
5: Да.
3: Вот удивительная вещь, дорогие друзья. Вот вы видите, мы здесь сейчас как бы, ну, мы сидим в эфире и делаем специально для вас эти программы и встречи с интересными людьми. И вот сейчас мы обращаем внимание вдруг, как прямо на ваших глазах, начинается вот эта работа удивительная. Я всю жизнь смотрел на Юрия Бурзона, с которым я работаю много, мы коллеги.
5: Мы много
3: вот,
5: работаем,
3: я не
5: конечно.
3: Мог себе представить, конечно, что ему нужен подглядывающий сосед.
5: Как интересно.
3: Как выясняется, действительно ему это нужно, необходимо. И мы, я думаю, в рамках эксперимента, поскольку сколько мы развиваем малый бизнес, мы попробуем.
4: Тем более месячник скидок.
3: И месячник скидок.
5: Тем более, совпало.
3: Давайте попробуем.
4: Можно второго, второй придачу.
5: Давайте.
3: И мы вернемся.
5: Давайте.
3: Ух, получается.
5: А вот действительно, я тоже подумал, это очень бы оживило.
3: Да. То есть вы получите сразу не только, но и со скидкой у вас получается еще и...
4: Второго.
3: Акция,
4: конечно, да. Второй бесплатно. Да.
3: Второй сосед бесплатно. Удивительно. И давайте вернемся потом, после того, как мы все закончим этот эксперимент, узнаем, как Юрию жилось с его двумя, а то, может быть, и тремя соседами, которых он получил по акции.
5: И четырьмя, может быть, даже.
4: Я боюсь, мы не узнаем Юрию, совершенно не узнаем. Вы не представляете, как меняются люди. Да, конечно.
3: Потрясающе.
5: Вот это интересно.
3: Итак, дорогие друзья.
5: Знаете, я возьмусь за это.
3: Сегодня в программе «Веселые сапожата» у нас была Лидия Евгеньевна Хвостова, руководитель компании «Твои настоящие соседи», настоящая профессиональная соседка. Спасибо вам за то, что вы были у нас в гостях.
4: Спасибо большое.
5: Душа
4: ждем
5: наша.
4: Вас. Ждем
5: Душа
4: вас.
5: Наша.
4: Ждем.
3: До свидания.
2: «Веселые сапожата».
6: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
7: Классика в эфире. Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
8: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора.
9: Знаете ли вы что?
10: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: Здрасте, дорогие друзья. Сегодня на Фоменко Фейк Радио программа «Мускус». И у нас в гостях Виктор Мускус. Мы, значит, выяснили, что в удивительном огромном количестве, как я понимаю, Виктор выделяет мускус. Этот мускус, значит, для чего он? Ну, вот выясняется, что основная тема мускус – это топливо для барж. И сейчас получается, что мускус… Ну, вы говорите, что мускус вполне возможно в военных целях будет использоваться.
1: Да, в общем, мы так планируем сейчас. Мне там рассказали, что можно соорудить вообще такие военные баржи. Вот, на них там, ну, будут отправлять там далеко, за рубеж, естественно. Ну, это экспорт там туда-сюда.
0: Вот. То есть экспорт можно еще, им получается, экспортировать мускус ваш?
1: Можно экспортировать на них же, и можно экспортировать мускус.
0: Я вот что хочу спросить у вас. Экспорт мускуса, какие перспективы?
1: Да у меня его дофига просто. Вот в чем все дело. Я же не виноват.
0: Скажите, в чем если виноват, не виноват? Это польза для страны.
1: Конечно, польза.
0: Скажите, вот такой вопрос. Вот, предположим, вот если не дай бог военные действия.
1: Да.
0: Вы, так сказать, если впереди колонны, например.
1: Ну, если впереди колонны, значит, это уже понятно, что там все, кто впереди, там на меня пойдут, они все
0: Наши противники все лягут. Потому что мускус.
1: Потому что мускус.
0: Мускус – это основа.
1: Это основа, да.
0: Просто они получается, лягут. У кого больше мускуса, то ли…
1: Да.
0: А вот такой я хочу задать вам вопрос сразу. А на международной арене вы уже появлялись?
1: Конечно, появлялся.
0: Я хочу вот у вас сразу спросить. А за рубежом есть аналоги вас?
1: Нет, к сожалению. А может, к счастью, а кто его знает там? Я же не знаю.
0: То есть вам по мускусу, в принципе, равных нет?
1: Равных нет.
0: Всклеснуться не с кем.
1: Да и в космосе тоже, я думаю.
0: Обалдеть можно. Обалдеть.
1: А туда уже пробовали, а каких-то этих отправлять хвостаток, ну, ничего не получилось.
0: Я просто вот хочу задать вам вопрос. А вот я знаю, что у вас брали с собой ихтиологи.
1: Да, да.
0: Киты очень любят мускус и очень чувствуют его.
1: Да.
0: И ихтиологи брали вас, чтобы привлечь, так сказать, китов, чтобы изучать их поближе.
1: Ну, естественно.
0: Не убивать, не дай бог, просто изучать.
1: Ну, естественно.
0: Вы плавали с ними на пароходе, киты подплывали близко.
1: Ну, а на барже мы плавали, во-первых.
0: Такой, а на барже?
1: На барже, конечно.
0: На своей вот этой барже?
1: На своей барже, вот эта, которая уже переделанная, специальная такая.
0: То есть, в принципе, мускус на барже получается.
1: И получается мускус на барже, а киты, они на

0: Да.
1: В принципе, выходит так, что мы защищены абсолютно.
0: Абсолютно.
1: Во-первых, не будет военных действий ни с кем.
0: Ни с кем. А
1: все знают, что у вас мускус.
0: Вот и все.
1: Вот.
0: Ни у кого другого мускуса нет. И все.
1: В таком объеме.
0: В таком объеме, конечно.
1: Потому что у меня он есть, но у меня его совсем практически и нет по сравнению с вашим. Ваш мускус, как говорится, всем мускусом мускус.
0: Понимаешь, что разница-то здесь?
1: Я вот что еще хочу спросить вас. Скажите, ну, предположим, если вот вы летите в самолете, например.
0: Ну, там сложнее, сопло забивается.
1: То есть в самолете не очень?
0: Не очень, поэтому я стараюсь не летать. Ну, как-то там, я говорю, больше на барже. На барже. Угу.
1: То есть, даже если в отпуск.
0: На барже.
1: На барже идете.
0: Естественно.
1: Вот что еще хотел бы узнать. Вот вы приходите, предположим, в отпуск. Угу. Вот вы пришли.
0: Ну, пришел.
1: Ну, предположим, вы захотели отдохнуть, предположим, ну, где-нибудь там, ну, на Средиземном море.
0: Ну да, да. На острове там. На острове.
1: Вот вы подплываете на барже.
0: Да.
1: Ну, все же чувствуют ваш мускус.
0: Ну, конечно, чувствуют.
1: Вот я сейчас сижу, честно говоря, в студии и прям чувствую. Ну, мне уже трудно работать.
0: Трудно, я знаю.
1: А я знаю, что вы сдерживаете ваш мускус.
0: Я сейчас очень сдерживаю. Я вообще, если бы я не стал сдерживать, сейчас все бы тут залипло вообще.
1: Боже ты мой.
0: Вся аппаратура залипла.
1: Два слова я хочу сказать, да, перед тем, как мы продолжим.
0: Да.
1: Сейчас мы возьмем небольшую паузу, потому что мне нужно
0: порций.
1: Буквально две минуты, чтобы стряхнуть себя просто мускусом.
0: Давай, конечно. Легко.

0: Флора и фауна.
1: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марин башмачок, да, и петушки.
2: 101.ru
1: Крутимся волчком, забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко, Фейк Радио.

0: А вы знаете что? Иль брачо по-итальянски это рука.
1: Ага.
0: Да. Ле брачо по-французски рука.
1: Так.
0: Да, да, и брахиум по латыни рука.
1: То есть это все связано, да, с руками.
0: Безусловно, без рук никакого брака бы не было.
1: А-а-а.
0: Да, то конечно.
1: Вот это всегда, куда тянешь руки?
0: Да, конечно.
1: Ну, правильно, вот так. Да, или дам по рукам тебе.
0: Да, да, да, да, да. И брачующиеся, собственно, брачующиеся, это люди, которые соединяют руки.
1: Вот оно что, да. Потрясающе. Ну, Параскева Витальевна, а вы скажите, пожалуйста, вот это рукоблудие. Вот,
0: да,
1: знаете, некоторые, мне кажется, на, где-то на 7-8 году брака подменяют руки. Ну, воздействие рук в этой сексуальной, так сказать, торопёшке, понимаете, я бы назвал ее так, на рукоблудие.
0: Да.
1: Вот как любовный пунш влияет на это лечение?
0: Он просто, просто устраняет напрочь, понимаете, это просто все исчезает.
1: То есть ты сунул руки в пунш?
0: Сунул руки в пунш, и ты, и вот партнер, и муж, и жена сунули в пунш, взялись за руки, и там образуется, понимаете, такой субстат, такой вот, такая вот, как бы липкость такая некоторая образуется, которая просто ни в какие другие места, вот только за руки, за руки, за руки, и вперед, вперед, вперед, вперед, вперед.
2: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция.
1: Да. Вот, и вот что я хочу спросить. Подождите, Сергей!
3: Да я просто...
1: Подождите, подождите. Я вижу, что вы взволновались.
3: Да.
1: Засуньте руки в экстракт.
3: Да, давайте,
1: нормально.
3: Давайте.
1: Я просто хочу у вас... Я просто хочу...
0: Это опасно сейчас, мы же работаем. Вот что?
1: Просто хочу у вас спросить.
0: Да.
1: Вот какая штука. А вот если вот эта вот знаменитая эректильная сегодня проблема 21-22 века...
0: И я сразу отвечу на этот вопрос.
1: Давайте.
0: И тоже засовывайте.
1: Тоже засовывать?
0: Конечно.
1: А вот скажите, и засовывать, и пить,
0: и
1: это
0: за...
1: не вредно?
0: Ну, понимаете, самое главное, ведь что? Самое главное, что нужно отливать, и в отлитое засовывать.
1: В отлитое засовывать. Вот какой вопрос сейчас для наших, прямо специально для наших радиослушателей, которые хотят приобрести уже экстракт.
0: Так, ну-ка, интересно, да.
1: Значит, вот как мы отливаем и засовываем?
0: Конечно.
1: Или мы отливаем и пьем? А то, что осталось, туда засовываем.
0: Вот смотрите, мы сначала отливаем, потом засовываем, потом отливаем снова и пьем.
1: Вот,
0: вот
1: я
0: такая,
1: сейчас запишу.
0: Такая, вот,
1: механика это, такая.
0: Механика
1: я запишу,
0: такая, да.
1: То есть это два отлива.
0: Два отлива.
1: Два отлива.
3: И один.
0: Да, и засов один.
1: И один засов. Один засов и два отлива.
3: Вот, вот нам звонит Рая. Вы знаете, она сидит на проводе сейчас.
0: Раечка, здравствуйте.
3: Да, да,
0: Рай.
3: Да, да, да.
0: Рая.
3: Ну, она передала мне. Просто,
0: хорошо, я поняла.
3: Она, немножко пальцы у нее помутилось немножко. Такие сознания. И вот она говорит, я много раз пробовала другое приспособление, называется жузбас.
0: Нет, это смешно даже говорить. Рая,
3: вот
0: выбрасывайте.
3: Да.
0: Нет, просто выбрось.
3: Передайте, Рая. Это не
0: Рая,
3: надо.
0: Дорогая, дорогая Рая, послушай меня, девочка моя, Рая, выбрось это. Выбрось это немедленно, просто вынеси помойку, выброси сразу.
1: Только любовный пунш.
0: Только любовный пунш. Да. Это 843 рубля. Это вообще не деньги, понимаете?
1: Я просто...
0: А счастье надо.
1: А по акции 814.
0: Конечно,
1: то есть
0: ну,
1: вы,
0: конечно.
1: Получается скидка.
0: Скидка
1: практически
0: есть.
1: Получается скидка, прошу прощения. Получается, ну, получается 17 рублей.
3: 17 рублей.
0: 17 рублей, это знаете...
1: Даже
0: это вообще...
1: я не боюсь этого слова 18.
0: Да. Это вообще, да, я могу сказать.
1: Потому
0: вообще...
1: что стоило 832, да. А сегодня в акции у нас сегодня здесь 814.
0: Да это просто копейки.
1: Трехлитровая банка.
0: Любовный
3: пунш. Уже очень хочется попробовать.
1: Да подождите, Сергей, я просто хочу спросить у вас.
0: Да, да.
1: Параскева Витальевна, вот вы скажите, пожалуйста, а завод, на котором вы это выпускаете?
0: Так.
1: Да, кстати, там много работает людей.
0: Нет, вы знаете, совершенно немного. Там работает всего 5 человек.
1: 5 человек?
0: 5 человек. Дело в том, что там самое главное, понимаете, вовремя откопать топинамбур.
1: Ага.
0: Конечно, да. Это вот просто что... это нужно в особое время откопать, когда он хорошо будет родить.
1: Ага.
0: Да,
1: ага.
0: Да, да, да.
1: Это все на основе топинамбура все.
0: Конечно,
1: о,
0: конечно.
1: Господи, боже мой, никто же никогда не знает.
0: Нет, но это особая технология, не так просто, ребят. Ребят, не-не-не, вы даже не думайте.
3: Не получится, если мы возьмем, вот пойдем, соберем топинамбур, начнем его растирать.
0: Ребят, забудьте. Тут особый, понимаете, особое приготовление.
1: У вас есть некоторые секреты приготовления.
0: У меня, знаете, сколько секретов? Вообще-то.
3: Ну, поделитесь.
1: Давайте откровенный разговор наш, откровенный разговор в программе «Сексуальная революция».
0: А какой может быть черт разговор в программе «Сексуальная революция»?
1: Согласен.
0: Это так смешно.
2: Сексуальная

0: Сексуальная революция.
1: Теперь мы переходим уже к модели непосредственно. И вот да. Мы с вами отлили из 3-литровой банки в одну чашу. Отлили.
2: Да, есть.
1: И совершили засовывание.
2: Засов сделали.
1: Значит, после мы отлили в другую емкость. Сделали по глотку. Оба или один?
2: Вы знаете, конечно, оба.
1: Оба.
2: Потому что если глоток сделает один, так сказать, это будет удовольствие получит один. Кому это нужно?
3: Никому это не нужно.
1: Согласен.
3: Конечно.
1: А теперь о руках. И вот когда руки засовываем.
2: Засовываем руки вместе. Абсолютно, так сказать, синхронно надо засунуть.
3: А как
2: руки.
3: Же засунуть в трехлитровую? Вот
1: да подождите глупости-то, не говорите.
2: Вы совершенно не слушаете. Мы сделали отлив. У нас был отлив. Зачем нам отливать во что-то узкое? Мы отлетаем во что-то широкое.
1: И вот такой вопрос. Мы начинаем заниматься сексом.
2: Так.
1: В тот момент, когда у нас еще засунуто, мы пьем, и руки наши в любовном пунше.
2: Обязательно.
1: Или, да, или мы вынули руки, вытираем ли мы?
2: Нет, дайте
1: подробности.
2: Нет, ни в коем случае. Ребят, ни в коем случае. Понимаете, засунули руки и пошло-поехало. Все. Понимаете, потом уже они сами как-то вылезают оттуда руки. Это уже, как сказать, вы уже не контролируете себя. Но главное начинать именно, когда руки засунуты. Засунуты руки.
1: То есть это как бы даже, может быть, улучшает, обновляет, ну, какие-то сексуальные позы.
2: Это просто взрыв, понимаете? Взрыв.
0: А теперь сделаем небольшую паузу и послушаем музыку. Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
5: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты другой.

0: 101.ru Просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио.
1: Каникулы Бонифация.
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях прекрасный Бонни, он же Бонифаций, и девочка Майя.
3: Ну, девочки меня уже трудно назвать,
2: знаете,
3: конечно.
2: А все равно, вот знаете, для меня вас остались все той же девочкой. И вот смотрите, у вас и прическа с бантиком осталась.
3: Да,
2: та самая,
3: да.
2: Та самая.
3: Ну да, потому что в концертах мы, естественно, с Бонни, так сказать, используем этот наш, эту нашу историю.
2: Историю. Вот платьице вот в этом коротеньком.
3: Да, конечно, и до сих пор хожу в коротеньком платьице. Что делать, хотя мне уже, как я уже говорю, шестой.
2: Ну, у вас прекрасная
3: десяток.
2: Фигура, вы знаете, просто прекрасная.
4: Очаровательная, очаровательная.
3: Одним словом, я хочу вам сказать, когда мы поплыли.
2: Когда вы поплыли, да, вот как вот на пароходе вообще, как вы себя чувствовали,
3: ну,
2: на пароходе?
3: Я чувствовала себя очень тяжело, потому что Бонни, ну, Бонни был в каюте.
2: Да.
3: А мне пришлось прятаться в трюме, в ящиках.
2: Ну, конечно, вы же совершенно без документов.
3: Я
2: вообще,
3: без документов,
2: как?
3: Без
2: как
3: ничего.
2: Вообще,
3: он повез меня, понимаете, повез меня. И
4: Маечку тошнило, прости, Маечка, я должен сказать.
2: Тошнило вот, в ящик, да, прямо,
4: он,
2: да?
4: В ящик прямо тошнило, и пришло, приходилось менять ящики.
3: Я не люблю качку, что делать? Я же не знала, что такое качка. Я же...
4: Да,
2: ну, конечно,
4: да,
2: вы не знали.
4: Да, да, да.
3: До этого путешествия я ни разу никогда не путешествовала.
2: Конечно,
4: ну, конечно.
2: Конечно.
4: Ну,
2: мы вот только общались с бабушкой Бонни, и все.
3: Да,
2: и...
3: Вот, конечно, бабушка Бонни, так сказать, ну и ну, там наши родители,
2: ну, да,
3: ну наши
2: да, да,
3: родители,
2: да.
3: Знаете.
2: А родители-то как? Вот скажите, ну, родители-то как
3: знаете,
2: вообще?
3: Родители, наши родители, они, так сказать, как говорится, темнокожие.
2: Конечно, да.
3: Понимаете?
2: Да.
3: Ну, а что с них возьмешь?
4: Ну, назовем не афрокожие, как
2: ну,
4: вот.
2: Сейчас-то вы да. уже тут, туда, как
3: у
2: сказать...
3: У нас их, как говорится, нас детей,
2: да, да.
3: У родителей много.
2: Да.
4: Конечно.
3: Понимаете, поэтому они не за всеми даже могут уследить. И, в общем, честно вам скажу.
2: Да.
3: Меня хватились только через 9 лет.
2: Да вы что?
3: Да.
2: А как вы об этом узнали?
4: Мне пришла телеграмма.
2: Телеграмма.
4: Да.
2: Телеграмма.
4: Да.
2: А
4: да,
2: скажите,
3: ну, пришла
2: а с тех
3: телеграмма.
2: Пор вы были уже опять у бабушки, а вы вот у своих многочисленных родителей ездили туда?
3: Не ногой.
2: Не ногой?
3: Не ногой.
4: Не
2: то
4: хочет,
2: значит, плохие
4: Майя,
2: воспоминания
4: нет.
2: все-таки.
3: Да какие плохие воспоминания? Что там делать-то на этом острове? Господи.
2: Ничего, да?
3: Да кошмар.
2: То есть самое интересное, как сказать, самое интересное, как
3: так
2: лучше,
3: так была
2: сказать.
3: Дичь, так дичь и осталась.
2: Дичь.
4: Ну, в общем,
3: я
4: да.
3: выросла в большом городе.
4: Майя увидела большой свет, город,
3: ну,
4: иллюминацию.
3: Ну,
4: вот это вот... Это праздник, который...
3: Надо видеть публику.
2: Да.
3: Вы не забывайте публика. Любой публики, которую привил мне
2: да.
3: Бонни
2: да.
3: с самого детства.
2: Да.
3: Конечно, это вещи, которые уже нельзя, так сказать, забыть или оторвать от себя.
2: Скажите, ну вот, вот есть у меня такая информация, что вы, Майя, все-таки в первое время в городе были, так сказать, постоянным, так сказать, посетителем детской комнаты милиции. Это правда или нет?
3: Я вам объясню. Дело да. в том, что у нас, так сказать, на родине с самого детства все дети курят.
2: А, так.
3: И ну, конечно, курит? Когда я приехала, я тоже курила и продолжала курить, и продолжала, но была же я маленькая.
4: К самокрутке.
2: Самокрутке?
4: Да,
3: да,
4: мальчик
3: ну, конечно.
4: Сделал,
3: это, кстати,
4: да,
3: с разными надбавками.
2: Вместо конфетного,
3: ну, курила,
2: да,
3: в полный
2: нет
3: рост,
2: же развлечений, да.
4: Конечно. И потом,
3: ну,
4: вы, знаешь,
3: поганые менты, конечно, меня ментовали.
4: Не надо, мальчик, я тебя просто не называю так.
3: Да помолчи ты, господи.
4: Вот так у нас.
3: Ну, я могу вам сказать, что за 50 лет, конечно, уже много воды утекло.
2: Да-да-да. Уже не курите?
3: Да, вы знаете, не курю. Ну, во-первых, здоровье не позволяет. Все время в цирке. Работа тяжелая.
2: Но выпиваете.
3: Ну,
4: видно.
3: Это не без этого. А кто не выпивает? Давайте так.
4: Губастик ты мой, губастик. Вот так я обычно называю Маечку.
2: Скажите, а как сложилась да. ваша личная жизнь?
3: Вы знаете, сложно.
2: Сложно, да?
3: Сложно.
2: С гимнастом что-то было, да?
3: Да.
2: Да.
4: Ну, это три
3: я раза. Сейчас расскажу
2: а
3: об этом.
2: Истории, к этой истории мы вернемся чуть позже, через легкую музыкальную паузу.
1: Каникулы Бонифация. Thank you.
0: отчим вечерний з нідію. Фоменко Фрік Радіо. Знай і любі свій край.
5: Флора і фауна.
6: Мордунка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи. Так, вспугнутая птица издает резкое...

0: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Дай телу апгрейд.
2: Сегодня в гостях пластический хирург. Пластический хирург в гостях у нашей программы. Программа называется «Дай телу апгрейд». И в пластический хирург у нас в гостях у нашей программы. Зовут его Святослав Нелюбов. Здравствуйте, Святослав.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Создатель и непосредственно Святослав, и владелец клиники. Создатель. И вот сразу такой к вам вопрос, Святослав. Простите, Святослав.
3: Да, да.
2: Название клиники «Создатель». Не слишком ли?
3: Не слишком.
2: И все, вот такой ваш ответ.
3: В отличие от «Создателя», наша клиника работает с конкретными людьми.
2: То есть вы хотите намекнуть, что наш создатель,
3: да,
2: он работает не с конкретными людьми?
3: Нет.
2: Это вот вы хотите сказать, что это не его рук дело, вы и я в том числе?
3: Да.
2: Угу. То есть вы хотите сказать, что рождение человека к создателю не имеет никакого отношения?
3: Никакого.
2: Ну, это, знаете, спорное заявление.
3: А мы спорим. Наша клиника, это рождается на самом ребристом, я скажу, на самом краеугольном таком ребре.
2: Скажите, да. Ну вот вы как хирург, как,
3: да,
2: в конце концов, как Святослав,
3: да,
2: как Нелюбов,
3: да,
2: как вы, ну и владелец клиники,
3: да,
2: создатель, как вы вообще, как много вам приходится как хирургу стоять, так сказать, у станка, ну то есть в операционной, я имею в виду?
3: Да много, потому что не могу я доверить не могу.
2: Сами, да?
3: Сами. Сами делаем, сами режем, добавляем, втискиваем. Я бы сказал, впузыриваем. Но это специальный термин у вас такой, специальный.
2: Вы, так сказать, таким образом исправляете то, что создал создатель, правильно?
3: Да, мы исправляем. И больше, я вам скажу, мы меняем все.
2: То есть вы можете полностью поменять.
3: Абсолютно.
2: Полный сервис.
3: Полный сервис и абсолютно.
2: Вот я хочу спросить, например, что популярно сегодня по замене, так сказать, у вас в клинике?
3: Скажу. Все вокруг таза.
2: Вот это эти вот вещи. Основное, да?
3: Это.
2: То есть грудь уже, да, она как-то ушла, да?
3: Это уже прошлое.
2: Губы как-то они ушли уже, носы, глаза.
3: Ну, уши. Все уже насосались как бы этим. Всем уже как бы все переполнены. А вот все вокруг таза. Вот это интересует нас сейчас.
2: То есть
3: тазовое все.
2: Замены вокруг таза.
3: Замены, какие-то впрыски, какие-то небольшие ответвления. Вот это все сейчас этим люди очень заражены.
2: Ведь, ну, да, в тазу, как мы знаем, очень высока степень внутреннего сгорания, правильно?
3: Естественно. И именно поэтому мы работаем непосредственно в контакте с внутренним сгоранием.
2: То есть контакт. Температурные режимы.
3: Да, иногда.
2: Оборудована ли ваша клиника?
3: Да. Я скажу, почему и как. Это обтягивающие, абсолютно обтягивающие костюмы. Здесь надо выделить лосины.
2: Понять и простить, что ли?
3: Да, понять и простить надо.
2: Потом, то есть, да, в этом смысле становится ясно, что высокотемпературные режимы во время работы вокруг тазовых, так сказать, организаций людей, да, которые к вам приходят, они, ну, что ли, предохраняют вас, вот эти костюмы, предохраняют вас от ожогов прежде всего, как я понимаю?
3: Прежде всего и от ожогов, прежде всего и от, я вам скажу, от незапланированных контактов. Они здесь тоже бывают, потому что мы работаем с тазом, поймите.
0: Дай телу апгрейд.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Классика в эфире.
6: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет, я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу, но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась, но желание загадать так и не успела. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик. Сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
5: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?
3: Удилище! Супер! А у нас программа «Удилище», и с нами потрясающий человек. У нас в гостях Прикаспий Валентинович Раков. Здравствуйте, Прикаспий Валентинович. Как приятно. Вы с самого начала, вы знаете, вот вы были просто рыбаком, но теперь это уже совсем другая ипостась.
8: Ну, что ж поделаешь, конечно. Я был обычным рыбаком, вы знаете. Ну, сначала я ходил на маленьком... На маленьком я ходил,
3: Да-да.
8: У меня был маленький ялик.
3: Мы ходили на ялик.
8: Ялик. Ну,
3: так.
8: И просто ходил, как обычный рыбак. Вышел, ну, начинаешь ловлю.
3: Да,
8: я на все ловил. На все ловил.
3: На мотыля,
8: Конечно. Однажды, так сказать, попробовал ловить на сало.
3: На сало? Как это неожиданно-то.
8: Стал ловить на сало.
3: И что же получилось?
8: А я на маленьком, понимаете.
3: Ну да, вы на ялике были и на сало.
8: Ловлю на сало, а на маленьком.
3: И что в результате, что пришло?
8: На маленьком ялике, что пришло?
3: Ну-ка.
8: Пришло. Что я, так сказать, взял.
3: Что вы взяли, да? Что вы взяли, да?
8: Рыба-крыс.
3: Рыба... Боже мой! Чуть давайте поподробнее, потому что я даже... Путаюсь здесь, знаете.
8: Ведь поймите, рыба, обычная рыба сегодня, вот как оно пошло.
3: Да, как
8: вот
3: оно раз,
8: пошло. Ну, она же, поймите, сколько много сейчас у нас в воде плавает, так сказать, всего.
3: Ну, вообще всего, да.
8: Вообще всего.
3: Да.
8: Все,
3: да.
8: Что человек накидал в воду.
3: Ну, все.
8: Что говорится, наплевал, навонял,
3: продукты навонял. Жизнедеятельности,
8: назовем так. Рыба же все ест.
3: Рыба ест.
8: Мнет, как говорится, себя, так сказать.
3: Ну да.
8: Вот.
3: И?
8: И
3: что происходит?
8: Она меняется.
3: Кардинально.
8: Она мутирует.
3: Боже ты мой.
8: Рыба.
9: Рыба?
10: Мутирует.
9: Рыба мутирует.
8: Рыба мутирует.
9: Да что же это такое, боже мой? И в результате?
8: Ну, знаете, одно смешивается с другим, так, смешивается так. С другим.
9: Ну да.
8: Никто не знает, как это произошло.
9: Ну, хорошо.
8: Никто. У меня есть, конечно, подозрения. У меня есть.
9: Ну, какие?
8: Свой взгляд.
9: Ну, говорите.
8: Ну, что?
9: Ну?
8: Рыба. Понимаете?
9: Да.
8: Ну.
9: Как она смогла?
8: Ну, вот... как? Ну, как? Она?
9: Как она смогла?
8: Она...
9: Ну, кстати, крыса и рыба.
8: Крыса и рыба.
9: Да.
8: Крыса попала к рыбе, понимаете?
9: Попала...
8: В воду.
9: В воду.
8: И рыба, понимаете?
9: Да.
8: Стерпела в определенном смысле крыса.
9: Да, господи, боже мой, это же вообще, это
8: потом
9: очень большая...
8: Разыкрилась, понимаете?
9: Ну да, разыкрилась она
8: никто
9: во всю.
8: Никто не ждал.
9: Никто не ждал.
8: Что между крысой и рыбой случатся такие отношения.
9: Ну это вообще...
8: Как это невозможно.
9: Это получается рыба-крысья случка?
8: Да.
9: Вот так же?
8: Случка рыбы.
9: Случка рыбы
8: и крыс.
9: И
8: я хочу заметить,
9: ну-ка.
8: У меня есть ощущение.
9: Какие?
8: Вот такое вот прямо
9: ощущение.
8: Что все-таки самкой в данном случае
9: так.
8: Была все-таки крыса.
9: Да вот...
8: А не рыба.
9: То есть рыба это значит был он.
8: Рыба был мужик.
9: Рыба мужик.
8: А крыса была, кажется,
9: баба. То есть крыса баба, рыба мужик.
8: Вот.
9: Как это?
8: А рыба мужик, а крыса?
9: Крыса баба.
8: Вот так.
9: Вот мы на этом как бы надо как бы нам и сделать легкую паузу, потому что давайте вы в мозгу, вы как-то обмозгуете вот это, понимаете, рыба мужик и крыса баба. И пока вы обмозгуете, мы сделаем легкую паузу и вернемся в студию через мгновение.

0: Флора и фауна.
1: Нетопырь карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
3: Дрожжи! Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.

0: шоссе.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Высокие технологии.
3: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
4: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
3: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
2: Автомобильная промышленность.
3: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карил», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
5: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
1: Наука.
3: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
6: У Надежды нет Егора. У Егора есть надежда. Перетяжка натяжных полов заново.
7: Ух ты!
6: О-о-о! Постой!
7: Строительная лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо! Нежно!
8: Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Фоменко Фейк Радио, Влад Жульпацкий. У нас в гостях, дорогие друзья, напомню вам, старшая медсестра Плавчиха Сусанна Игоревна просила не называть ее фамилию, чтобы
1: нет,
0: не было официально.
1: Нет, называть можно, дорогой. Можно, почему, да? У меня хорошая фамилия,
0: ну,
1: я Сусанна ей
0: Сусанна Игоревна Насонова, да, но да. Это очень официально.
1: Просто официально, просто а я привыкла как бы по-домашнему так, чуть-чуть как
0: Сусанна
1: сказать,
0: Игоревна, да?
1: Сусанна
0: да,
1: Игоревна, понимаю, и все, зачем?
0: Ну, скажите, пожалуйста, откуда у вас такая обветренность, вот я смотрю?
1: Ну, а что ты хочешь, дорогой? А как работаем? А как мы работаем непросто? Непросто. А вы думаете, я только в теплой воде, что ли, бываю? Вы думаете, только на юг люди ездят отдохнуть? Такие есть, понимаешь ли, тормоховые ребята. Они ездят иногда куда-то совсем не на юг.
0: На север?
1: На север.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Сколько раз в Белом море я была, слушай,
0: ох,
1: дорогой, а?
0: Ой.
1: Ой, слушай, да. А я-то человек, понимаешь, не то что люблю холод сильно. У нас, конечно, гидрокостюм есть, все есть, но все равно да куда денешься от обветренности?
0: Скажите, вы работали в шторм, например?
1: Конечно, ураган. Да какой шторм? Я в цунами работал, мой дорогой.
0: То есть вы брали анализы в цунами?
1: Прямо в цунами.
0: Скажи
1: в цунами.
0: Мне, что есть купальщики, которые находятся
1: вы
0: в воде,
1: знаете,
0: в цунами?
1: Да, есть, вот и не хватает ему адреналишки вот этой, вот, чтобы выделялся адреналишка. Вот, понимаю.
0: Понимаю.
1: Ну? И вот эти вот, которые на досках катаются, вот у них тоже, ну, у них сложно, брат.
0: Явно совершенно во время цунами повышается давление у человека.
1: Вы знаете, у кого как? Вот кому нужен вот этот адреналин, у того оно как раз стабилизируется, понимаете? А это как раз самое лучшее для него время. Потому что так он с низким давлением еле, понимаете, живет, как бы ноги волочит. А вот как только цунами пошло, так у него сразу и давление нормально. Все нормально, хоть в космос посылай, да?
0: А сколько, скажите, в отряде медсестер плавчих?
1: 5 штук у нас.
0: Сколько?
1: 5.
0: 5 штук всего?
1: 5 штук, понимаете, для того, чтобы все анализы взять быстро, кто кал берет, кто мочу, кто давление имеет, кто флюорографию делает, понимаешь? Ну же все одновременно, не то, что один, второй, третий, это долго, понимаешь? Может быть, человек уже поймет и начнет пугаться, понимаешь?
0: Да, и отпуск ему, чтобы не портить.
1: Да, да, да. А тут разом мы накидываемся как бы на него, и каждый свое делает.
0: Скажите, пожалуйста, ну вы же, как я понимаю, у вас никаких баллонов, ничего, вы просто...
1: Ничего, понимаете, мы все спортсменки, понимаешь, дорогой? Мы все спортсменки, мы все любим плавать, мы все, конечно, профессиональные плавчихи, и это мы получили, и подводные плавания мы знаем, мы все знаем, мы можем задерживать воздух до 3 минут вообще.
0: Ой-ой-ой!
1: Да, дорогой, да.
0: Ну, а как, конечно, взять анализы, я понимаю, так, например...
1: Самое сложное – кал брать, понимаете? Но вот это вот у нас, это до 4 минут должно его воздух задержать, понимаете? Потому что не каждый хочет свой кал отдавать почему-то.
0: Почему-то такое, да?
1: Да-да-да.
0: Не каждый хочет отдавать свой кал.
1: Да-да-да, не каждый, да-да. Мочу легко в воде сдают, а вот кал не очень, да.
0: Понимаю. Ну, вообще, люди не любят сдавать анализы.
1: Да вообще, понимаешь, не любят. Их можно понять, понимаешь, но это вторжение все-таки в организм какое-то происходит, понимаете? И делать это вот так вот, просто пришел, сдал и хорошо себя чувствует, так не бывает, дорогой. Даже те, которые говорят, не боюсь, а я укола не боюсь, там, если надо, уколюсь, но вот это вот, да, вот, стежки вот это. То это все неправда, понимаешь? Все равно у него скачет давление, все равно боится, все равно.
0: Ну, у меня такой вопрос. Вы анализы взяли?
1: Мы забрали, забор сделали.
0: Забор сделали и отдали уже, и дальше пошло.
1: И дальше пошло, поехало, понимаешь? Дальше пошло, поехало, все, проверка. А мы уже по результатам анализам смотрим и говорим уже, что уже на работу приходит человеку вот полная вот эта распечатка все. Он удивлен, он говорит, я не был на диспансеризации, откуда у меня это все?
0: Мы
1: позаботились о тебе.
0: Удивительная вещь. Да. Дорогие друзья, ну что я могу сказать? Потрясающе! Сегодня у нас в гостях была старшая медсестра плавчиха Насонова Сусанна Игоревна, которая, которая удивительно во время, так сказать, наших отпусков, практически во время нашего купания, например, делает забор всех анализов, измерения роста, веса, артериального давления, ну и, в общем и целом, даже флюорографию, и проводит, в общем, полную принудительную диспансеризацию в воде, потому что вода –
1: это жизнь. Это жизнь, ребята, так что увидимся в вашем отпуске, на вашем отпуске увидимся.
0: Спасибо, дорогая Сусанна Игоревна.
1: Пока, дорогой, пока, ребят, пока.
0: Все-таки, вы знаете, самое сложное – забор каловых масс, это, конечно, меня произвело на меня впечатление.

0: нами легко. Радио. 101.ru. Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
1: Здрасте. Сегодня, дорогие друзья, мы выяснили, что наш главный глазник, доктор медицинских наук Борис Степанович Рай, объявляет цифру в 10 миллиардов морганий оптимальным для жизни человека. Человека с планеты Земля. Соответственно, мы выяснили важную, интересную, что важно для молодежи, кстати. Для молодежи очень важно. Мы выяснили, что короткая вот такая вот, в частности, да, встреча полов при первом, так сказать, прошу прощения, соитии в жизни.
2: При первом.
1: 34, вы сказали.
2: 34.
1: 34 раза нужно моргнуть. Если вы моргнули больше, соитие считается неудачным.
2: Оно считается недействительным.
1: Недействительным. Вот так. Я понимаю. Соитие недействительно, если 34 раза моргнуть.
2: Да, да.
1: Понимаю. Вот какой у меня к вам острый вопрос.
2: Да, пожалуйста.
1: Люди порой совсем не обращают внимания на то, что мозоли на их веках приобретают ужасные, так сказать, размеры и формы.
2: Конечно.
1: Не хотят их удалять.
2: Не хотят.
1: Скажите, это чем-то сродни походу к зубному врачу?
2: Да.
1: Не любят.
2: Боюсь, что да. И сами себя в результате доводят до исступления. А исступление — это, когда, я вам скажу, когда начнется коррозия.
1: Да ладно.
2: Да.
1: Коррозия века?
2: Коррозия века.
1: Все-таки. Железо проявит себя.
2: Почему? Конечно.
1: Железо, которое есть в организме, проявит себя.
2: Оно окислится.
1: Какой кошмар!
2: Да.
1: Кислые веки. Но это уже вторая часть.
2: Это вторая часть моей книги.
1: Мозоли сначала каменеют, потом киснут.
2: Гибель полов и кислые веки. Вот это вот продолжение.
1: Ну что мне сказать? Борис Степанович? Я хочу вам сказать, вы конкретно ведь занимаетесь этими кислыми веками.
2: Конечно. Да. Во-первых, кислая среда.
1: Исключить. Или, наоборот, включить.
2: Нет, исключить кислую среду. Mm-hmm. Исключить.
1: Mm-hmm. А что мы относим к кислой среде?
2: Скажу вам. Глюк.
1: Да ладно.
2: Да.
1: То есть мы хотим сказать, что практически все путешественники,
2: да,
1: которые бывали, например, в пустыне,
2: да,
1: и видели вот эти, и подвергались вот этим воздействиям на глаза вот этих вот ветров,
2: оазисы
1: и так далее. Это приводит к кислым векам.
2: Кислым векам, абсолютно. То есть вы как бы себя погружаете в эту атмосферу, вам кажется...
1: А вот такой у меня вопрос, как к психологу к вам.
2: Ну, пожалуйста.
1: Ну, одновременно вы не только глазник, вы же психолог.
2: Ну, естественно.
1: Скажите, кислые веки у мужчин, не ведут ли они к частым разводам?
2: Ох, как вы угадали сейчас. Как вы, боже мой, Владислав мой дорогой. Это даже стихи получились. Боже мой, Владислав мой дорогой. Как вы разгадали? Вот, значит, все-таки у вас это есть внутри, вот это какая-то перчинка какая-то. Вот, чтобы...
1: Я просто хочу понять, вот это число разводов и вот эти кислые веки. Это как-то связано?
2: А вот когда вот эти вот кислые глаза, это уже...
1: Понимаете, ужасные песни поют.
2: Вот это ужасные песни.
1: Половина радиостанции вещает про это.
2: Все
1: кислые глаза.
2: Кислые глаза,
1: понимаете? Причем ведь они кислые не только на вкус.
2: Да
1: они кислые и на вид.
2: Конечно.
1: А вот я остро сейчас. Бабы с кислыми глазами.
2: А вот бабы
1: с кислыми. Чем они лучше мужиков-то с кислыми глазами? Чем они лучше? Бабы лучше.
2: Ничем.
1: Ничем не лучше.
2: Плюнь в глаза.
1: Там божья роса.
2: Вот и все.
1: Вот.
2: Вот к чему мы в результате. Видите, как обогнув экватор.
1: Высоко сегодня.
2: Высоко.
1: И продолжая, продолжая разговор о кислых веках, мы вернемся к вам буквально через минуту. Это программа «Окулизм» на Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья.
0: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
0: Схизатураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек, длина около 1 сантиметр, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке, питаются опавшими листьями и травами.
4: Hyvät naiset, Svamse Romo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sektori.

0: осмелей, Иван Зи. Фоменко Фейк Радио.
1: Парапет времени.
2: Возвращаемся в студию.
3: Ну, вы знаете, возможно, это была актерская импровизация. Я просто должен был понять. Ну, во-первых, скажите, как вы узнали за закрытыми дверьми лифта, что он родился догола?
4: Ну, как я узнала? Потому что мне по красной кнопке позвонила Анжела и сказала, я не знаю, что делать. Спектакль-то у нас детский.
3: Ах, вот оно что!
4: Ну, естественно, 12+!
5: Господи! По красной кнопке никто не может дозвониться! Никто!
4: Велен Борисович!
5: Не-не-не-не!
4: Велен Борисович, тише. У нас давно в театре установлены красные кнопки на всякие экстремальные ситуации.
5: Я пробовал.
3: Вернемся, давайте я все-таки пробовал, вернемся да. тогда. Давайте да, вернемся да. тогда к спектаклю.
4: И поймем. Детскому спектаклю.
3: Да, детскому спектаклю, да. Вы знаете, ну, во-первых, это только сейчас стало понятно.
4: Да, да, вообще мы не скрывали этого, вы знаете. Спектакль начинается в 11 утра, 12+. Это детский спектакль, конечно.
3: А Елена, значит, Борисович позволил себе раздеться в лифте с Анжелой.
4: Конечно.
3: Скажите, Елена Борисович, а что вы? Да.
4: Анжела кто? Анжела, это десятиклассница.
3: Господи.
4: Да вы понимаете, это подсудное дело. Конечно.
3: Это же подсудное дело.
4: А все потому, что Елена Борисович начал принимать какие-то странные препараты.
6: Ни в коем случае. Это сурбадас. Это простая абсолютно таблетка, которая доступна любому юноше. Я вам больше скажу. Молодые люди сейчас сурбадас вообще просто перед сном. Каждое утро и перед сном принимают мой племянник Никита. Он это каждый день. Никита приходит, кстати, к вам пришел. Вы помните в детскую студию, что вы Никите сказали? Вы Никите сказали: мальчик мой, я не уверена, что ты вообще поступил туда, куда решил. И это почему? А потом все сказали: ну, конечно, потому что это...
4: Велен Борис, да, при чем здесь Никита сейчас?
6: Виноват.
4: При чем здесь Никита? В общем, вы понимаете, что Велен Борис сейчас сам просто на всю страну признался о приеме этого запрещенного
6: это
4: в нашей
6: сурбадас.
4: Стране.
6: Это сурбадас.
4: Скажите,
6: это
4: вы слышали об этом препарате?
6: Это БАТ. Это БАТ. Вы знаете, вы можете сказать, что такое БАТ?
4: Одно из побочных эффектов этого БАДа – это прилюдное раздевание. То есть постоянно человеку начинает становиться жарко, он раздевается, он не понимает, где он находится, он раздевается...
7: Я нахожусь у себя в театре.
4: Так, вы штаны не снимаете, Велен Борисович?
7: Я у себя все... Я в театре...
4: Велен Борисович! Нет, я прошу вас не снимать штаны!
7: Не
4: я
7: надо
4: мне!
7: Стойте! Все, тише!
3: Стойте, дорогие друзья!
6: Оставьте сейчас меня! Не дорогие... щупайте ничего!
1: Парапет времени.
0: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: Когда получен разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо. Минутка поэзии.
2: Память глаза и улыбки стирает, призраки легкие прожитых дней. Больше душа у меня не страдает от бесполезных и лживых речей. Где-то непонятно, где-то непознанно стало мудрее, теперь я сова. С новой женою живешь ты осознанно, значит, все брошу и на острова. Я, Ирина Рыбладзе, прочитала стихотворение Лены Гуевой «Прощай».
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: для людей.
1: И вот снова мы с вами в студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. Напротив меня удивительный человек. Женщина-аноним. Женщина

0: Да, наверное, это, будем называть это... чернуха.
1: Да. Нет, извините, назовите это так, как называется фирма. Жишипись.
0: Жишипись. В общем, председатель...
1: Нет, не председатель, я директор, прошу прощения.
0: Директор, извините, генеральный, конечно.
1: Ну, конечно, генеральный, ну, конечно,
0: генеральный.
1: Еще.
0: Генеральный директор Жишипись, да. Так называется фирма ваша. Вот, Ксения Тыхина.
1: Да, да, да,
0: да. Да, Ксения, мы продолжаем с вами разговор. Вы рассказали, что вот директора уж тебя ждашь.
1: Да.
0: Покончил с собой, да. После того, как он, ну, вернее, так сказать, вы за него написали письмо к любовнице, да. Где он говорил, признавался во всем, что он совершил. Ну, собственно, это вы написали.
1: Не, ну, сначала я как бы... Сначала было интервью с любовницей, с его, которое было написано мной, потом предсмертная записка, которая тоже была написана мной. Ну, в общем, на самом деле, это не сильно интересное дело. Не понимаю, зачем вы об этом
0: Нет,
1: говорите.
0: Нет, ну почему это...
1: Ну, оно не сильно интересно, не сильно
0: ну,
1: интересно.
0: Все-таки.
1: Бывает гораздо интереснее дела. Гораздо интереснее.
0: У нас?
1: Да. У нас, да.
0: А у вас, да, я понимаю.
1: У нас. Вот у вас не знаю. У вас пока, может быть, не было, но будет, то не волнуйтесь.
0: Хорошо, я буду ждать.
1: Я начала уже работать.
0: И, да?
1: Да,
0: как
1: конечно,
0: интересно.
1: Да. Понимаете, у меня все время в работе все, как бы, нет ни секунды. Просто даже не хватает времени даже на какую-то просто простую личную гигиену порой не хватает. Да,
0: да что вы?
1: Да, да, да. Ну, да,
0: потому что... А как же вы обходитесь?
1: Ну, вот обхожусь, нет. У меня есть штат сотрудников, которые следят за этим, ну, как сказать, иногда там, ну, и причесывают, понятно, красят. Это отдельные люди совершенно, да.
0: Да.
1: А в это время я пишу.
0: Все время пишете. Да, а почему? Вы сами вот мне признались...
1: Во-первых, я люблю писать.
0: Любите писать?
1: Во-первых, я люблю писать.
0: Да.
1: А во-вторых, я пишу, у меня врожденная грамотность, понимаете?
0: Врожденная?
1: Да, врожденная пунктуация.
0: Как интересно.
1: Мне не нужно об этом думать. Ну, а потом мне нравится в этом творчестве, особенно в последнее время, когда мы отказались, опять-таки, от каких-то доказательств баз, нам совершенно не нужна, абсолютно не нужна.
0: Да,
1: то
0: я
1: в
0: понимаю.
1: Этом есть какой-то, понимаете, такой большой элемент творчества, что он просто захватывает работу, захватывает
0: работу. Вот что самое главное. А люди ведь, как вы сами признались мне, значит, люди разучились писать.
1: Люди разучились писать, да. Ну что ж делать? Теперь приходится нам работать в фирме «Жиши письмо».
0: Вот, «Жиши письмо». Вот
1: «Жиши письмо», да.
0: Скажите, каков спрос?
1: Вы знаете, огромные,
0: большой,
1: просто
0: да?
1: огромные, понимаете? Но удивительно то, что очень многие люди, понимаете, они просят иногда, вот сейчас поступают такие странные просьбы,
0: да.
1: А напишите на меня что-нибудь.
0: Напишите на меня.
1: Да, просто. Напишите на меня.
0: Да.
1: А почему? Ну, потому что, понимаете, ну, какой-то это, ну, как сказать, в качестве рекламы используется
0: ну,
1: часто.
0: Ну да, то есть,
1: да.
0: Это же,
1: ну, да,
0: в
1: да,
0: общем-то,
1: да.
0: и пиар.
1: Да, пиар. Поэтому, ну, как сказать, вот поэтому очень вал работы, на самом деле.
0: Да, ну вот вы написали недавно про то, что там певица, вы помните, певица Изольда, вот это вот ваша знаменитая, так сказать, статья, певица Изольда снималась вместе с касаткой в бассейне, вот вы помните,
1: это была не
0: да?
1: певица, это был певец.
0: А, это певец.
1: Потому что певица Изольда оказалась певцом.
0: А,
1: если
0: вот
1: вы
0: она.
1: Помните, да, но это мы разоблачили, как сказать, это было письмо разоблачения.
0: Это было письмо разоблачения,
1: да, при том, что, как сказать, опять-таки, ну, мне показалось, что это интересный виток, может быть, в карьере этого человека.
0: А вы как восприняла это сама певица?
1: Она была удивлена, но, знаете, очень благодарна. Потом, нет, сначала она как-то возмущалась и так далее, а потом, как увидев, какой шквал вообще пошел, ну, шума в этом, она очень мне звонила и благодарила.
0: Вообще, конечно, вы вот находитесь на
1: смелость,
0: самом
1: смелость, понимаете, смелость нужна, смелость. Не бояться, что тебе плюнут в лицо. Не бояться этого.
0: Ну, вам
1: бояться.
0: Иногда и плюют. Ведь.
1: Плюют, ну и что, ну, я вытерлась, да пошла дальше.
0: Да, действительно,
1: а
0: конечно.
1: Такого? Ну, что конечно.
0: Такого? Конечно, вытрись.
1: Ну, что это такое? Это просто слюна, но она же не ядовитая, в конце концов. Смешно говорить.
0: Да, да, да. Так это и есть в вашей книге. Так и называется. Это просто слюна.
1: Это просто слюна, да. Это просто да. слюна. А потом, понимаете, ну, как
0: это
1: сказать...
0: Это ваша вот третья уже, по-моему, книга.
1: Да, третья книга вышла.
0: Это просто
1: да,
0: слюна три уже.
1: Да, да, да, да, да, да, да, да, да. Поэтому не надо бояться. Надо быть, ну, рисковыми людьми. Не бояться. Да, даже дело не в правде. Мы от правды давно уже отошли. Нам
0: да,
1: совершенно
0: знаю,
1: неинтересно.
0: Уже...
1: Совершенно она стала неинтересна.
0: Да,
1: то, что
0: правда,
1: она достаточно скучная.
0: Она
1: да. да кому она нужна? Это
0: правда. Согласен.
1: Поэтому не бояться просто о чем вот как
0: творить.
1: Сказать? Творить, да, творить историю,
0: вы
1: да.
0: Вы же творите.
1: Мы творим
0: Господи,
1: историю.
0: Господи, сколько же вы уже натворили?
1: Я прилично натворила, да. Во-первых, три книжки, потом, ну,
0: ну если... да. Какие, что у вас еще есть, вот, что почитать нашим слушателям? Что почитать?
1: Ну, вот

0: Что бы порекомендовали начинающим, кто только взял перо в руки, как говорится, понимаете, вот как у Пушкина перо к бумаге, помните?
1: Да-да-да. Рука к перу. Вы как раз вспомнили мою третью книгу, вот это вот, это «Только слюна», да?
0: «Только слюна», да.
1: «Только слюна», да. Это третья книга. Первая книга под названием «Пиши и не думай».
0: «Пиши и не думай».
1: «Пиши и не думай».
0: А, вот им вы посоветуете молодым.
1: Молодым, конечно, да.
0: Которые начинают...
1: «Пиши и не думай».
0: Да.
1: «Пиши
0: которые еще
1: думай.
0: Борются с этой
1: да, писать,
0: правдой.
1: Не писать, не писать. Которые, и вообще которые... могу ли я писать? И вообще достоин ли я писать? Да достоин, ты пиши.
0: Пиши, напиши, вот и пиши. Да. Просто отпусти себя.
1: Да, отпусти себя на полную катушку, да. А вторая книга, значит, если третья, это так. «Только слюна», то вторая, это «Только рука».
0: «Только рука».
1: Да.
0: То есть практически это у вас только слюна, только рука.
1: Да-да-да.
0: И как бы только пиши.
1: Только пиши, да, только пиши.
0: Только в путь.
1: Только в путь, так говорится, да.
0: Как приятно.
1: Да, но будем закругляться,
0: дорогая,
1: наверное.
0: Дорогая Ксения, будем закругляться,
1: да,
0: потому что я
1: знаю, уже
0: вы
1: все,
0: меня
1: я...
0: предупредили, да. У вас пресс-конференция.
1: То, что я могла здесь сделать в студии у вас, я уже сделала, я уже написала пару писем, поэтому и мне достаточно.
0: Пожалуйста. А, вы уже писали несколько писем.
1: Да-да-да.
0: Это, естественно, письма анонимные.
1: Ну, конечно, конечно, конечно. Это все для организации Жишипись, да.
0: Жишипись. Очень приятно. Ксения, спасибо,
1: да,
0: что вы вырвались.
1: Да, пожалуйста.
0: Спасибо,
1: хорошо.
0: Приходите еще, пишите.
1: Пожалуйста, да.
0: Пишите.
1: Обязательно, да.
0: Всего вам самого-самого доброго.
1: До свидания.
2: Для людей.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка – резкая «дзит-дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
6: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама. На Фоменко Фейк Радио. Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
2: Что давайте поговорим люди? С Селивановым, давайте.
3: Давайте.
2: Включаю.
3: Соедините,
2: да.
4: Алло.
2: Алло, здравствуйте.
4: Алло.
2: Здравствуйте.
4: Алло.
2: Слушай, плохо связь плохо.
4: Алло.
2: Со связи плохо, алло.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Селифан,
2: я правильно понимаю?
4: Селифан.
2: Да, ну вот, Селифан, скажите, вы написали совершенно правильный ответ. А откуда вы поняли, что пона в циклопропоне, в 100 граммах циклопропона, находится ровно 61,743 миллиграмм?
4: 743 миллиграмма. Я в детстве это учил.
2: Да вы что?
4: Да, я занимался этим в детстве, когда маленьким мальчиком ходил в
2: ясли. Понятно. А скажите, пожалуйста, вы покупаете циклопропон-то?
4: Да.
2: И пользуетесь им?
4: Очень много.
2: А вот я чувствую.
4: Да.
2: А вот я даже по голосу вашему чувствую.
4: Конечно.
2: Скажите, а вот вы ведь, вот после того, как вы стали его принимать.
4: Да.
2: Вы же перестали абсолютно.
4: Алло.
2: Ага.
4: Да.
2: Болеть перестали?
4: Абсолютно.
2: А частенько вас мучили? Ну, простуды, скажем, или, например...
4: Меня просто мучили. Мучили меня просто.
2: Но циклопропон вам помог ведь?
4: Помог.
2: Помог, прекрасно. Скажите, ну, вы рады, да?
4: Очень.
2: А семья ваша принимает циклопропон?
4: Всегда.
2: А вы женаты?
4: Да.
2: А дети у вас есть?
4: Несколько.
2: Ой, какая прелесть. А сколько?
4: Очень.
2: Ясно.
4: Алло.
2: Да.
3: Пока сейчас Селифан нас, так сказать, прервалась,
2: ну,
3: связь. Да.
2: Я надеюсь, Селифан меня слышит. Мы должны, конечно, передать ему 85 килограммов.
3: 85 – это его личный,
2: это
3: Вова.
2: Да,
3: ну,
2: это стандартная,
3: конечно,
2: упаковка.
3: Давайте его поздравим.
2: Поздравим его.
3: И
2: да,
3: давайте
2: вот удивительно,
3: поздравим.
2: Все-таки 61
3: и, вот
2: и 743.
3: Как его, как бы, он будет угадал. Являться примером того, как удивительно все-таки работает вот, знаете, циклопропон.
2: Я вот как-то почувствовал, что прямо какие-то уже семейные династии.
3: Династии,
2: конечно.
3: Дело.
2: Циклопропонщиков как бы.
3: Да, это уже циклопропонщики.
2: Вы знаете, я вот скажу вам, как приятно.
3: Да, Вова, вот скажите сейчас, пожалуйста.
2: Вот как приятно
3: всем,
2: понимать,
3: всем.
2: Дорогие друзья.
3: Да, мы подытоживаем сейчас нашу программу.
2: Что ты вот создал лекарство, да, которое не является лекарством.
3: И в то же время.
2: И в то же время, да, лечит, понимаете? Лечит. И уже, как говорится, поколение.
3: Поколение лечит.
2: Ациклопропонины.
3: Ациклопропонины, оно лечит, а не калечит.
2: Ну,
3: заметьте.
2: Да. Список банальностей.
3: Список банальностей.
2: Но, в общем-то, приятно. В общем-то, приятно.
3: Завершая наш разговор, я с Вовой хочу просто сказать. Вы знаете, Вова, вот таких бы, как вас, и как следует бы, очень хотелось бы, чтобы вы были. Вы понимаете, о чем я?
2: Спасибо, да. Спасибо.
3: Спасибо.
2: Приобретайте везде, где можете.
3: Везде.
2: Циклопропон не является лекарством.
3: www.pon.ru. Да. Спасибо.
0: Кто следующий? Касса здоровья. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?